0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Simoland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
1: УК Simoland. Код Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. Огрен 122-660-002-36-93.
2: Мам, смотри, что могу!
3: Лето, как будто и не заканчивалось.
4: Завтра снова в Лим-Попо.
3: С такими скидками хоть каждый день.
5: Позитив не за горами.
2: А на горках!
5: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. ОК Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватный. На самолетной 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
9: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
10: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк. Простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
11: Застройщик ОАЭ ЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайф. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
13: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
14: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
15: Катапульта.

0: Спонсор афиши – правовая компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
1: Чувствую, что я Моника Белуччи. Мне хочется кокетничать. Пококетничать.
2: Это я.
1: Кокетство. Пококетничать.
3: Доброе утро. 7:15 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Сейчас о мероприятии, которое будет в эти выходные, очень будет насыщенно, и вы уж там выбирайте, что, куда сможете пойти. Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» вчера стартовал, было шествие около нашего театра кукол. Вообще на сайте можно посмотреть, на что еще остались билеты. Очень много театров приехало из нашего, из нашей страны. Вот, собственно, приходите, смотрите и наслаждайтесь детьми. И там есть и 16+, и 12+, и для совсем-совсем маленьких. Шоу «Уральских пельменей», «Школьная нора». Это вот сегодня и завтра во Дворце молодежи. Все, новый сезон открыли. Снова с юмором, снова новые шутки. Вот, все о главном, все о мучениях, о наших, о школьных. Концерт сегодня будет. Макс Юдин будет в «Истории» петь совершенно бесплатно. Вечером приходите в 7 часов. Сейчас сказала, думаю, там же не так уж много места.
4: Нужно успевать.
3: Да, нужно успевать. Сегодня еще в «Максимилианс» будет концерт группы «Стрелки». Обещают прямо легендарный золотой состав. На самом деле их там, ну их же было там человек 6 или 7, да, этих «Стрелочек». Вот, но приезжают 3 или 4. Но это самые там такие...
4: На вечеринке лучше.
3: На вечеринке. «Ты бросил меня», да, «Ты бросил меня». Билеты стоят от 3000 рублей в «Максимилиансе». Вообще, конечно, очень-очень-очень много будет концертов. И в эти выходные, и на следующие продолжится на следующей неделе, потому что фестиваль молодежи, но только для аккредитованных на фестиваль будут пускать на эти концерты, которые будут проходить в Екатеринбург.
4: Нет,
3: я сейчас скажу отдельно.
5: Там разные программы.
3: Вот имеется в виду Зиверди, Дима Билан, Ваня Дмитриенко. Это только для аккредитованных. Вообще считается, аккредитованные это как для средств массовой информации. На самом деле нет. Любой человек может аккредитоваться любого возраста.
6: Серьезно?
3: Да, конечно, если вы еще успеваете, если еще аккредитация не закрыта, вот, а подтвердить свои документы можно будет это Горького 4А. Угу. Вот там
4: центр. Но вы не забывайте, такой, что основная программа в Новокольцовском будет, а не в центре.
3: В Новокольцовском, да, я и говорю, вот все, что экспо, концерты, все будет там. Ну и, конечно же, общая программа для всех горожан, это будет в парке Маяковского, действительно, очень большой праздник, можно будет присоединиться и поесть, и посмотреть спектакли, и потанцевать, и послушать музыку, будет очень много концертов. И Палатинка тоже, в принципе, пожалуйста.
6: Участвует, она... да, там построили сцену.
3: Для всех там, говорят, еще не доложили плитку. Но там сцена будет классная, но до плитку еще укладывали
4: аккуратнее
3: вчера.
4: Аккуратнее под ноги смотрите, да.
3: Я
5: просто представляю, вот эти там целую неделю Екатеринбург захлестнуло. Да. Сейчас пальцы держу, чтобы с погодой не захлестнуло.
7: Утреннее шоу на Радио Пилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло.
11: Спасибо, дружище.
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама.
14: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
15: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
16: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах – сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
2: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс Навекулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
1: Многопрофильная клиника Парацельс. Навекулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-339-244-741, 16+.
6: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

0: эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
5: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
6: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:26 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И.
2: Так, ребята, начнем немножечко о трафике утреннем. Так как мы находимся на Металлургов, мы начнем, собственно, из заезда со стороны Москвы. Сейчас пока трафик более оживленный в районе Репина на подъеме в сторону университета связи. Также затруднения в движении пока еще только нарастают в районе Кольца Серафимы Дерябиной. Но уже народ стоит на широкой речке по Суходольской в направлении Тенистой, на Дегенина от Сахарова в направлении Краснолесья. Там, кстати, очень медленно работают светофоры. Прям вообще, это как-то, ну, я в том плане, что очень малая пропускная способность у них. Затруднения в движении в северной части города традиционно в это время начинаются в районе фронтовых бригад Пашевской, сегодня в оба направления, в районе Кировградской, Калинина и в сторону уральских рабочих по Бакинских комиссаров со стороны Донбасской автомагистральной. Пока еще трафик не сильно плотный, но на Бебеле перед Таватуйской накапливается. Также на первом километре, но не сказать, что прям стояло, все двигается, поэтому, ребят, выезжаем в любом случае пораньше, пока это все пробки. А, быстренько, ДТП в районе Уктуса, может, там вот проблемы на Щербакова доставить, ну и, собственно, пока это вся дорожная сводка, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33. Телефон 328-400. Принимаем ваши звонки. Напомню, говорим мы об автомобилях и на автомобильные темы. 237-104. Кто на связи? Доброе утро. Очень плохо слышно. Закрываем окно. Выключаем громкую связь. Останавливаемся. Давай разговаривать.
3: Скажите, пожалуйста,
2: ничего не понимаю, что ты говоришь, ты понимаешь?
3: Алло, алло.
2: Вот сейчас лучше, да.
3: Доброе утро, меня зовут Александр. Подпись, пожалуйста, новые «Волги» вышли. Седан и как...
2: Что, новые «Волги»? Да, я правильно понял?
3: Да, да, новая «Волга», да.
2: Но основной-то вопрос какой? Оно не оно, так это «Джили».
3: Ну, «Джили», то есть, получается, я так понимаю, «Джили Манжара», да, как 50, а как 40-я, это «Джили Кемперис», да?
2: Ну да, это же просто вот переодетый продукт. То есть люди, грубо говоря, взяли громкое имя для нашей страны. Им теперь называют продукт, который будут локализовывать здесь. Минус пока только в том, что до конца локализации как бы нет. Вот, ну, я имею в виду в том объеме, который хотелось бы. Соответственно, есть достаточно высокая цена. А так, как бы, да, Манжара, Атлас и седаны, ну, то есть просто перелицованные немножко.
3: Понятно. А сколько у них лошадей? Так же
2: 250, да? Да, все, да? Да, да, да, да. Все то же, вообще все то же самое. Вот садишься, просто мне, знаешь, там люди говорят, вы посмотрите, что сделали с «Волгой», это же «Манжара» свистнутый. Никто ничего не свистывал, это просто «Манжара». Вот и все. И я думаю, задаваться вопросом, почему он называется «Волгой», нет смысла. Так же, как, например, «Черри», которые переименовываются, так же, как подразделения все их бренды, которые переименовываются. Мы с вами живем в эпоху, когда приходится запоминать новых названий много, но, по сути, тележка-то одна и та же.
3: Все, понял вас, Александр. Спасибо, до свидания, хорошего дня.
2: Не за что, и тебе тоже хорошего дня. Следующий звонок принимаем, 237-104, вы можете дозвониться. У нас есть еще время на один вопросик, спокойно поговорим. Алло.
4: Алло.
2: Да-да-да, привет.
4: Привет, привет.
2: Слушаю тебя.
4: Хочется рассказать про ситуацию на заправках. Меня зовут Константин.
2: Да, Константин, давай.
4: Я водитель такси. И очень интересная волшебная ситуация сейчас творится. Uh-huh. То есть на кольцовских заправках, на кольцовском тракте никого не было ночью вообще абсолютно. Все, бензин был везде, ни одной машины. То есть машины заправлялись по одной. То есть uh-huh. ни очередей, ничего. Ну вот примерно вот такая. Верхняя Пышма то же самое, где вот uh-huh. между Среднеуральском, Газпром, нефть, в общем-то... Угу. Где люди с палатками сидели, то есть все пусто, везде на Лукойлах, на обоих, на въезде в Пышму, на космонавтов, там, Успенский, угу. все есть, пусто, было пусто, ну вот буквально-таки час-два назад, вот вернулся со смены.
2: Ну, я поздравляю, мы это тоже заметили, мы тоже за рулем ездим. То есть, как бы, Америку мы, конечно, не открыли, учитывая то, что и губернатор говорил, что начнут довозить увеличенный объем топлива. Я единственное, очень вот держу пальцы, что после окончания всех мероприятий у нас этот объем топлива останется. Потому что если это вернется к тому, что было, ну, нас с вами ждет очередная интересная череда событий перед началом осени. Потому что, знаешь как, это вот очень противоречивая информация. Я как бы позитивно хочу мыслить. Поэтому людей призываю, ребят, спокойненько заправляемся вот в том режиме, в котором это было все еще до начала всей топливной канители. Потому что если мы сейчас начнем опять массово высасывать заправки, опять начнутся очереди, опять начнется что-то еще. Ну и знаю людей, которые, знаешь, как к судному дню готовятся. Заливают, продолжают, хотя на большинстве заправок запретили заправлять по канистрам, там просто блокируют колонки, чтобы не продолжать заправку. Вот. Знаю людей, которые начинают заготовлением заниматься, мол, зима близко, вы еще прикурите все, и начинают вот эту ситуацию опять раскачивать. Ну, я без паники. То есть, да, если у меня прижмет и обратно вернется ситуация с дефицитом топлива, ну, поезжу я на общественном транспорте. Ну, что делать-то?
4: Ну вот сейчас вот бензин есть.
2: Да
4: вот,
2: он есть уже, он был еще и в конце выходных. То есть мы в начале недели говорили о том, что очереди на заправках начали пропадать. Спасибо
4: а
2: тебе.
4: А тут их вообще нет.
2: Ну, как бы сейчас вот я проезжал на некоторых заправках в сторону выезда из города, все-таки есть, но как бы это не очередь, это просто такое, знаешь, утренние вот это, люди проснулись, встали там по 3-4 машины к колонке и спокойненько заправляются. Спасибо тебе за полезную информацию, благодарю вас за внимание, господа, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи.

0: автомобиля по программе «Трейдин».
1: А как это могут согласовать и одобрить? У меня не складывается
2: видимо,
1: в голове.
2: Видимо, потому что больше нет вариантов.
1: Ни на здоровье,
2: никаких.
1: Да, это не отразится ни на чем.
2: И на здоровье это отразится,
1: конечно,
2: и на качестве
1: я и говорю
2: жизни.
1: О том, что это же
3: ну, придется ставить фильтры, да, на вход.
4: Да тут даже не в фильтрации проблема. Это же, понимаешь, как бы это первый прям такой серьезный звонок о том, что надо было это все менять еще черт знает когда. А сейчас мы пытаемся залатать, грубо говоря, открытую рану. То есть сейчас это вот прямо попытка сделать хоть какие-то, типа, предпринять меры, чтобы себя лишить ответственности, видимо, с каких-то сторон, ну, чтобы люди там иски не подавали о том, что у него вода желтая, и там со здоровьем проблемы могут быть, или там белье грязное, например, или сантехника у него пришла в негодность. Ну вот, но сигнал-то немножечко не в этом, сигнал в том, что городские сети изнашиваются просто лютейше. А где, собственно, их обновление? Вот это вопрос. А где, собственно, трубы? Что-то я вот смотрел, там тут укладывали год, то там год укладывали. Mm-hmm. Опрессовки проводятся, выявляют. А по факту все еще хуже становится и становится. Ну как бы это в каких масштабах тогда нам надо все это переделывать?
1: Такое нужно не просто в прессе вот так вот написать как новость, а прямо вот какую-то, не знаю, городскую прям пресс-конференцию, чтобы вышли к людям и сказали, вот так и так у вас теперь будет.
3: Будет больше железа в воде, да?
1: Какой же железо.
3: Это
1: ну,
3: железо, да.
1: Это вообще, это ужасно.
2: Ну, я думаю, сейчас просто... будут долгие, жесткие, да,
4: разбирать. У нас и так с водой проблемы, ну, ладно. Крепимся, что делать? Я второй фильтр поставил уже на вход в квартиру, но когда и он не справится, я не знаю, что дальше.
1: Ну, просто будет отравление, просто люди будут...
4: Ну, дай бог, горячую воду пить не будем.
3: Ну, да, ее и так не пили.
4: Ну, и с холодной тоже не все так весело, знаете ли.
2: Физику в школах начнут изучать раньше. Курс под названием «Живая физика» объемом 17 часов разработали для шестиклассников.
4: Прикольно.
2: Детям планируют, да, показывать связь физических явлений с живыми организмами. Курс будет, правда, неурочным, но должен помочь мотивировать школьников к углубленному изучению предмета.
3: Ну, вот особенно парней, ведь им уже в шестом классе, вот 12-13 лет, как моему сыну. Угу. Самое время, мне кажется, они вот...
4: Да я бы еще пораньше какие-то основы физики задавал, честно, вот, там, кажется, вот с пятого класса. Потому что они уже соображают 10-11 лет.
3: Это интересно, тем более предмет.
1: Пальцы
3: такой.
1: В розетку уже суют, так что пусть...
2: Эбонитовую палочку.
4: Да не только в розетку суют, чего уж ты.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
0: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Пролетело лето, июнь, июль, август.
6: Климат-контроль катапульты.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм-сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru. Синоптики обещают сегодня в городе облачную и дождливую погоду. Температура воздуха днем плюс 15-17.
0: Пилот FM.
7: Реклама.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
0: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:04 в Екатеринбурге. Радуемся пятнице. Солнечной, кстати, пятница, 11 сентября на календаре. И катапульта сегодня на выезде.
1: Итак, друзья, сегодня действительно выездная катапульта на Металлургов 65. Мы находимся в автоцентре Тенет Плюс Июль. И вас приглашаем сюда познакомиться с этим пространством, новые модели посмотреть. Вот рядом с нами 6, еще вышло 4. И ребята развивают в июле авто разные направления, помимо уже известных таких брендов, как там Cherry, Tenet, Amoda, J-Land, Lada, Havail, GAC, появились еще Tenet Plus направления, также появился бренд Volga рядышком, Umo.
0: Я тут ездила на... Нет, я перепутала.
1: Umo, это вообще, кстати, это прям...
2: Что-то новенькое.
1: Это Umo, интересный проект, там же вообще первые электромобили расхватали прям вообще махом. Мы поговорим о российском автомобильном бренде под названием Umo.
2: Да.
1: И поговорим о том вообще, какие перспективы. Ну и в целом поговорим о том, как надо будет покупать выгодно автомобили, на какие вещи надо обращать внимание. Ну и хотел ребятам сказать спасибо за приглашение. Нам с Июля Авто прекрасно всегда работается. Вот. Вас приглашаем, приезжайте. Мы до 11 утра здесь. Познакомитесь с автомобилями, запишитесь на тест-драйв, либо подключайтесь к нашей онлайн-трансляции на сайте pilotfm.ru с главной страницы. Можете еще и смотреть через группу ВКонтакте. Еще хотел сказать о том, что ребята из Июль участвуют в премии Е1. Вошли в топ-10 в категории автомобильный бизнес года. И до 24 сентября можно проголосовать за Июль Авто. Также можно еще и поучаствовать, если проголосовала, в розыгрыше PlayStation, Фена Дайсон, умного браслета, сертификатов полезных и так далее.
2: Давайте, прямо сейчас, там очень быстро же.
1: Да, там быстро надо пройти, да, проголосовать. А тем временем, ребята, фурор наделал 13-летний ребенок.
2: Чего?
1: 13-летний парень из Катара, ростом 2 метра 10 сантиметров.
2: Чего?
1: Внимание, 2 метра 10 сантиметров, 13 лет человек, он еще растет, он еще растет. Он уделал всех на матче в Южной Корее волейболистов, взрослых мужиков обыграл.
2: Ну, конечно.
0: А почему именно в волейбол, кстати, они в баскет его отдали?
1: Ну, слушай, ну, нравится, может, больше волейбол, может, подача у него сильная, хорошая, там еще что-то.
2: А он пляжный волейбол или?
3: Да нет, обычный.
1: Обычный. Он притом очень атлетично сложен, то есть я как бы посмотрел, и если он дальше будет так же развиваться, рост у него будет еще больше.
3: Я причем видосы эти глянул, я даже сначала не понял, где это 13-летний, как бы, они все одинаковые.
1: Полноценный мужик и мужик, как бы.
0: Интересно, он за лето вырос? Просто я как мать интересуюсь.
1: В какой момент они начали или понимать, что сын пошел вообще в кого?
0: Родился 80 сантиметров.
3: Тот самый сын маминой подруги, да, чемпион по волейболу.
1: Парня зовут Мубарак, мы ему желаем удачи в спорте.
0: И здоровья.
1: В общем, будем смотреть за его спортивной карьерой. Сейчас он уделывает людей старше на 10 лет его. Посмотрим, что будет дальше, когда профессионалом
3: станет. Просто вот один вопросик у меня. А как 13-летнего допустили к взрослым играм?
0: Там же все равно есть ограничения.
1: Там какой-то турнир, видимо, был, потому что там они с корейской командой участвовали. Я, правда, не понял, там корейцы что, 9-миллиметровые все были?
3: Не знаю, честно. Я просто вспоминаю, когда мы в школе играли с какими-то соседними ребятами, соседней школы, там были ребята кавказской национальности.
1: И что?
3: Они уже были некоторые с бородой, с усами, да. Но при этом показывали документы, им всем было по 15 лет, ну, то есть, знаешь.
0: Ты вспомни сыновей Селин Дион, тут недавно показывали. Не видели, нет?
1: Нет.
0: Сыночки там по 15 лет, бородатые, выглядят, как будто им лет 40.
3: Точно
1: или это, да-да-да, усыновленные детишки.
2: Мы скоро и твоего вон будем рассматривать.
1: Будем брить. Ладно, ребята, начинаем. Будем сейчас принимать звонки. У нас впереди игра под названием «Что было раньше?». Женщин в эту игру приглашаем особо. Мужчины тоже прямо сейчас звоните. 237-104. Мы ждем.
4: Реклама.
5: Ань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
6: Я понял. Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: Это «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.
11: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
13: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович Анне.
14: Анна, плитка.
15: Анна, сухие смеси.
16: Анна, вы просто песня.
13: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
17: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
18: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
19: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
20: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
19: Лос-Маркет.
18: Гарантия не на словах, а на деле.
20: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
21: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
22: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах. Даже в интернете.
23: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
22: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefisparacels.ru.
23: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
22: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург, Большакова, 68.
24: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
25: Lucky Motors.
26: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
27: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов и 17 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Что было раньше?». Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо.
3: У нас на связи Юлиана, финансист.
2: Какое имя?
3: Я, говорит, финансист, но деньги не считаю, поэтому не спрашивайте про меня.
2: А что ты делаешь-то?
4: Ну, ты считаешь.
3: Ты знаешь, я вот ведущий, но ничего вести не умею.
2: Юль. Можно тебя так называть?
5: Утро.
2: Привет.
5: Да.
2: А что ты делаешь-то? Какая обязанность у тебя на работе финансиста?
5: Обязана. Контролирую, чтобы другие не расходовали.
3: Так ты просто...
2: Домашний бухгалтер.
3: Это знаешь, это как? Ты человек-фигушка. Тебе подходят, говорят, дай денег. Ты такая, фигу тебе. Фигу тебе. Фигу тебе.
5: А мы называем это Баба-Яга.
3: Нет, я тебя так и сохраню. Юлиана фигушка. Значит, против тебя сегодня играет Денис. Он руководит отделом продаж, шоколадками торгует. Здорово.
2: Ой,
3: Денис.
2: Классно.
6: Всем привет, ребят.
3: Что у тебя там есть протеиновые батончики-то?
6: Были, сейчас нету.
2: Почему?
3: Видимо, не протеиновые просто были.
6: Зарубежные были.
3: Слушай, а это сейчас вот шоколад, которым ты торгуешь, он в России производится?
6: Да. Помогает не тормозить.
3: Чего?
2: Шоколад,
6: помогает
2: не тормозить.
3: А что, он российского производства? А где, в каком городе делают его? Где?
6: В Ступино, Подмосковье.
3: Подмосковье?
2: Ну, компания же Марс этим занимается, у нас же есть.
6: Конечно.
2: Российская.
3: Я думал, они завод закрыли. Ну ладно, давай поиграем. Значит, смотрите, у нас для вас есть три факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. И тот, кто три правильных ответа дает, тот получает приз. Что появилось раньше? Инсулин или наушники? Юлиана, ты как считаешь?
5: А наушники какие? Которые сейчас или вообще?
2: Ну вообще наушники. То, что
3: вообще
2: на уши надевают.
4: Современные, да.
3: Да, да.
5: Ну, инсулин.
3: Ты считаешь, что инсулин. А Денис?
6: Наушники.
3: Дальше.
0: Что изобрели раньше? Радио или скрепку? Вот обычную канцелярскую скрепку.
3: Юлиана.
5: Я за радио.
3: Ты за радио.
6: И я за радио.
3: И ты за радио. Ну и заключительное.
2: А вот какой город основали раньше? Сызрань или Саранск?
5: Да-да. Саранск.
3: Ты за Саранск. А Денис?
6: А я за Сызрань.
3: Теперь давайте определяться, сколько ответов вы набрали. По поводу наушников и инсулина. Разница между ними в 12 лет. Инсулин изобрели в 1922 году, но раньше на 12 лет изобрели наушники. Поэтому тут, Дениска, ты прав.
0: Ребят, вы оба были за радио, и я тоже за радио. И правильно сделали. 1895 год радио придумали. Александр Попов, ну там на самом деле со всех
3: много
0: сторон
3: кто
0: все
3: чего
0: начинали выдумывать. Вот. Ну а скрепку уже в 20 веке придумали в самом-самом начале. Так что правильно за радио.
3: По поводу Саранска и Сызрани.
2: Ну, они, конечно, в одном веке были основаны, но... Саранск раньше, в 1641 году, а вот Сызрань в 83-м.
3: Ну ничего, ребятки, по одному неправильному ответу. Главное, чтобы настроение поднялось. Пятница все-таки. Мы вам желаем хорошего дня. Надо вместе крикнуть «катапульта». Давайте. 3-4.
6: Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Мам, смотри, что могу!
10: Лето как будто и не заканчивалось.
11: Завтра снова в Лимпопо.
10: С такими скидками хоть каждый день.
12: Позитив не за горами.
9: А на горках!
12: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-606.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Маромойка, маромойка, украшение помойки.
2: Лина, это я.
3: Доброе утро, 8 часов 24 минуты в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Сегодня пятница, завтра выходные, можем отдохнуть. Вообще, конечно, очень неприятные новости тут.
4: Что
3: значит,
4: такое?
3: Сначала все делаем неправильно. Все нас ускоряет к старению там, и всяким проблемам и
5: что
3: болячкам.
5: Опять случилось?
3: Сон на спине приводит к потере памяти. Ученые выяснили, эта поза ускоряет старение мозга.
6: Да любая поза ускоряет старение.
3: Ты проснулся уже старше на день.
6: Да, конечно, сохранить ты его не сможешь в первозданном виде.
3: Но там, видишь, там что-то давит, что-то как-то кровь туда-сюда. Ну, в общем, сон на боку улучшает дыхание и кровоток. Мозг быстрее выводит токсины и белки, связанные с болезнью Альцгеймера, и уменьшается нагрузка на позвоночник. Господи. Поэтому имейте в виду, если уж спать, то на боку
5: я,
3: и
5: кстати,
3: прям к стеночке.
5: Обратил внимание, что на спине вообще не могу заснуть, и как-то неудобно.
6: Я могу спать
3: не встаешь,
6: стоя.
3: Видимо,
6: дело вот в усталости. А тоже, знаешь, почитать вот исследование. На левом боку спать нельзя, сердце гробишь. На правом боку нельзя спать, вот это, поджелудка там, еще печень, еще какая-нибудь фигня.
0: На животе нельзя, кишечник.
6: Да, не говори. Может, вообще теперь не спать,
3: что ли? А помните, мы же, тоже было исследование, что когда спишь на животе, чаще снятся эротические сны, чаще снятся.
6: А еще, я подтверждаю, да.
3: А тем временем...
6: Стою в матрасе дыра.
0: Зато теперь можно сослаться, что с памятью.
3: Да, конечно. Ну, а с другой стороны, что спишь? Давай работай. Хотя работа вызывает импотенцию. Но это уже все, это уже 100% ученые.
6: Это чем работать-то надо?
3: Научные данные. Стресс на работе убивает мужское здоровье всего за полтора месяца. Собственно, вот, полтора месяца работаешь, все, ты уже, считай...
6: Не, ну это стрессовая работа.
3: Мог бы. В два раза превышается риск эректильной дисфункции, как бы ни на что не намекаем, но, может быть, уже и не надо работать. Ну его.
6: А оговаривается, в каких профессиях это чаще прослеживается?
0: Или нет ли обратного эффекта? Хорошо без стресса работаешь?
3: Нет.
6: У меня наоборот бывает, так стрессанешь, а потом начинаешь отрываться вообще.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Побег из города! Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4x4центре, готовим машины и вперед!
10: Большая распродажа! 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
13: Успевайте и вы.
14: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
15: ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-13.
16: Реклама. Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер. 32 класс. 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
18: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Как сэкономить на покупке авто?
20: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
21: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив-телеком.ру.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
5: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
3: В «Монетке» осень выгоды. Мой ВЭП 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
7: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
8: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
9: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
10: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:34 в Екатеринбурге. Сейчас информация для тех, кто в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И.
2: Итак, быстренько о том, где у нас с вами есть затруднения. Начнем, раз уж мы на металлургов, начнем с этой стороны. На Серафимы, Дерябиной, Шаумяна в оба направления и со стороны Визы, и со стороны Кольца народу полным-полно. Вся улица Шаумяна от Белореченской до Фурманова, Чкалова упакована. Чкалова туда же упакована. Объездная жестко встала перед Амундсеном в оба направления. Затруднения по Московской начинаются от Денисово-Уральского и до улицы Щерса тянутся. Туда же начала подстаивать и улица Амундсена. Также стоит Академ в районе Краснолесья Дегенина, Амундсена, Ванцовского. Затруднение с широкой речкой, ну, уже теперь ближе к объездной кочует и в сторону Мичуринского тоже сложно. В районе Радуги опять со стороны кладбища народу полно. В северной части самые жгущие участки. Заезд из Пышмы. Очень серьезная пробка по Космонавтов до Бакинских комиссаров, Шевской и в сторону Веера. Затруднения в движении на Шевской начинаются практически от Красных Командиров до Шевской фронтовых бригад. Первый километр Космонавтов, там ДТП встает за Вокзальное, а также съезд в сторону Челюскинцев. По Свердлова пробка от Азина в направлении вокзала. Затруднения в движении начались на Стрелочников. Возня со стороны Готвальда. Опять в районе Халтурина, Готвальда народу много. Сегодня все жестко на Ленина. Затруднения в движении через Московскую, начиная от Татищева и до площади. Также сложности в районе Восточной Ленина. Затруднения в движении на Машинной, на Белинского, на Объездной. Напротив Ботаники в направлении Водительского и из-под Кольцовской развязки. Поэтому там тоже заранее планируйте, как выехать. Так же, как и должны планировать те, кто едет в сторону Уктуса со стороны Рощинской. Ну и, конечно, ребята, всем хочется пожелать добра. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
5: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
6: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор – ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи».

0: До сих пор там...
1: Продают дом на собственном мини-острове дешевле, чем однушка у МКАДа. Островок расположен посреди моря, на востоке страны, и добраться до домика с собственным причалом, сауной и готовым ремонтом можно только на лодке. Но отдают мечту всего за 8 миллионов рублей, и уже много желающих. Правда, есть нюансик, что в Швецию сейчас сложно заехать, поэтому придется жить в однушке у МКАДа.
2: И, кстати, его будет ржачно, если до этого домика будет быстрее добираться, чем до второго кольца.
1: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
6: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
4: В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Автодействует сверху 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Климат, контроль, катапульты.
9: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦБ Эксперт», компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Синоптики сегодня обещают в городе облачную и дождливую погоду. Температура воздуха плюс 15-17.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
15: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
16: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
17: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
18: Застройщик ОАЭЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 11 сентября. Катапульта по пятницам, как всегда, на выезде.
1: Да, и сегодня месте. Мы находимся в знакомой нам локации, потому что с компанией «Юль-Авто» мы дружим очень давно и бываем в гостях здесь, на «Металлургов 65». И сегодня мы хотели бы вообще поговорить о том, сколько сейчас брендов у компании «Юль-Авто», что интересного появилось. Рядышком со мной вы можете в трансляцию наблюдать директор по продажам новых автомобилей «Июль» Илья Волков. Илья, доброе утро.
2: Всем доброе утро.
1: Ну, начнем с того, что сейчас портфель, как это принято говорить, брендов просто огромен. То есть, если мы будем брать, понятно, там суббренды все и так далее, и больше десятка их уже. Вот Tenet Plus, да, где мы находимся сегодня, новые модели, вот, которые здесь представлены, и особое внимание, конечно, к автомобилям гибридным и электрическим, которые стали появляться. Чуть подробнее хотел бы рассказать, кто сейчас появился, что за интересные новинки появились в «Юль-Авто», что можно протестировать, забронировать и так далее.
2: Действительно, электрические гибридные автомобили сейчас пользуются высоким спросом. Первую партию «Ума-5» мы продали буквально за меньше, чем за неделю. Mm-hmm. Вот, а также у нас есть гибридные автомобили, это S9 ГАК, который тоже продается очень быстро. Вчера, кстати, приехала большая поставка автомобилей, можете приехать и забронировать.
1: Потому что я знаю людей, которые S9, это прям охотятся за ними. То есть это, тем более, это флагманские автомобили с возможностью не заправлять его практически совсем вообще. Это сейчас топ-1 в продажах. Вот по поводу конкретно «Ума» хотелось поговорить. Многие люди задаются вопросом, раз такая популярная штука, да тем более еще и российского производства. Чуть подробнее об этом проекте, как вот люди, работающие, продающие и обслуживающие эти машины.
2: Бренд «Ума» производится на заводе «Москвич» в Москве, соответственно. Разработка данного автомобиля занимается компания ВМ, плюс технически поддерживает это все Яндекс.
1: Вот. Ну, то есть она полностью вся на нашем софте и собирается у нас. Вопрос, а это чистые электрички или это гибриды?
2: «Ума-5» — это электричка, «Ума-8» — это гибрид.
1: Их много сейчас забирают транспортные компании.
2: В том числе. Ну, очень большой интерес все-таки у физических покупателей. Ну, и плюс транспортно для такси, для лизинга, для каршеринга.
1: Я еще хотел спросить по поводу того, вообще, есть ли какая-то уже, ну, выработанная философия, может быть, у бренда? Я так понимаю, там и цена более-менее доступная?
2: Ну, цена начинается всего лишь от 2,5 миллионов, а философия бренда — это максимальная цифровизация, ну, и комфорт для все-таки потребителя, то есть.
1: Цифровизация с возможностью полностью и телефон использовать, машины и так
2: полная
1: далее.
2: Полная поддержка сервисов Яндекса и Алисы в том числе.
1: А, то есть там можно прямо с самой Алисой разговаривать в машине?
2: Да, на тест-драйве можем это попробовать.
1: А у них есть интеграция с домашними колонками умными?
2: Полная интеграция с Яндексом.
1: А, ну то есть ты можешь со своего автомобиля, грубо говоря, еще и какими-то гаджетами дома управлять?
2: Все верно.
1: О, вот это интересно. Как это правильно говорят-то сейчас? Своя экосистема. Такая, да, домашняя получается, плюс еще автомобиль. А сколько вот примерно навскидку сейчас тот же «Ума-5» стоит?
2: 2 590 000.
1: 2 590 000, то есть 2 600.
2: Все верно.
1: Насколько вообще качественно сделана машина, интересно?
2: Максимально качественный автомобиль, то есть он не вчера разработан, то есть это продукт, локализованный под российский рынок полностью, вот.
1: Ну, то есть он, грубо говоря, уже есть в доступе, и можно оформлять заказы на машину.
2: Все верно. То есть у нас заказов уже более 18 штук. То есть в том числе можешь также приехать и забронировать.
1: А есть ли люди, которые приходят? Ну, это такой же вопрос от меня, потому что я тоже в свое время задумывался. Но, к сожалению, вот про инфраструктуру как бы еще пока остается только сетовать. Есть люди, которые приходят, вот он хотел бы купить себе гибридный электрический автомобиль, говорит, а мне вот, например, в парковке нельзя заряжать. Раз уж отечественные пошли продукты и разработки, есть какие-то подвижки в эту сторону? То есть как бы решение вопроса данного?
2: Городская сеть уже, то есть укомплектована полностью зарядными станциями, если по городу даже ехать, то есть их уже видно, гипер, например. Uh-huh. Вот, и очень много покупают именно в частных домах автомобили такие.
1: Ну, те, кто имеет свой дом, и там спокойно может заряжаться.
2: Да, да.
1: Ну, хотелось бы, конечно, чтобы еще и была такая тема у жилых комплексов современных.
2: Они тоже развиваются, то есть и ввиду современной ситуации на рынке топливной, то есть они к этому приходят.
1: Еще хотел спросить по поводу того, вот сейчас как бы добавляются различные нюансы, в том числе и в плане эксплуатации. Вы как дилерские центры, вот допустим, с теми же самыми «Ума» полностью весь софт получаете, полностью инструменты, полностью все?
2: Так как мы официальный дилер, конечно, мы получили весь, так сказать, функционал, который должен поддерживать автомобиль на всем периоде гарантии. Гарантия — это 4 года, либо 150 тысяч километров пробега.
1: 150 тысяч, да, там гарантия?
2: На весь автомобиль, а на батарею там до 5 лет гарантии.
1: Ага. И полностью обучение сотрудников проходит? Потому что машины современные, сложные.
2: Сотрудники прошли все обучение уже как по гибридам, так и уже по электрическим автомобилям.
1: Ну, потому что сейчас эта тема бомбяо просто. Вот самая бомбяо. Все прям, да, такая прям. Люди, тем более, когда услышали, что можно купить себе автомобиль там в пределах 3 миллиона рублей и экономить при этом, конечно, они приезжают. Записывается много на тест-драйв?
2: В день по 6 тест-драйвов.
1: То есть тестовые умы ездят не замолкая.
2: Самый высокий спрос это именно на ума.
1: Я знаю, что вы участвуете сейчас в премии, вошли в топ-10 на Е1, это народная премия, которая вручается каждый год, и Юлавто участвует в номинации «Автомобильный бизнес года». Насколько я помню, там до 24 сентября голосование, и будет проходить розыгрыш еще.
2: Если до 24 числа проголосуете, то станете участником розыгрыша, то есть возможностью выиграть и PlayStation, и Fan Dyson, а самый главный приз – это 100 тысяч рублей.
1: Вау! Можно проголосовать прямо сейчас, ребята. Заходим, голосуем, а потом среди проголосовавших будет розыгрыш.
2: Все верно.
1: Ну, мы продолжим еще разговор. У нас еще есть о чем поговорить, потому что рядышком я видел красивые надписи в виде «Волга» и новые модели, рядом с которыми мы находимся. Это конкретно у Tenet Plus. Они тоже вышли. Мы более подробно о них расскажем буквально через час. Спасибо большое, что ответили на вопрос, Илья. А мы призываем вас, дорогие радиослушатели, звоните по телефону 237-104 прямо сейчас. И участвуйте в игре, это может знать каждый.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
7: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry e-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry e-Tenet июль на «Металлургов» 65.
9: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
13: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
14: Паравье мото! Да, Паравье мото!
15: Паравье мото! Пришло мое время! Паравье мото!
16: Это песня какая-то? Пара-пара, емото, мото-мото.
14: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от емото все!
13: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
9: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И Богатырев Анатолий Валерьевич, ОГРН-ИП 304-667-404-800-092.
17: Помогите! Тону!
18: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
19: Спасибо, дружище!
20: Тонете в долгах?
3: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Что на свете всех милей?
20: Гулять в тени его аллей.
19: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
20: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
9: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный» Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
3: Катапульта.
4: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге 9 часов и 17 минут. Начинаем конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор ИП Агеев Артем Алексеевич. Чинный центр «Просто колеса.рф» на Самолетной 47.
3: Вот прямо сейчас у вас есть возможность дозвониться в наш эфир по телефону 237-104. Мы для вас приготовили вопросы. Ну и самое главное — оставаться на связи, отвечать правильно, чтобы выиграть призы.
2: У нас сегодня вопросы про цветы.
3: О цветах?
2: О цветах,
3: ну, да. Кто в цветочках понимает, пожалуйста, 237-104. Вы набираете наш номер телефона.
2: Алло.
3: Алло, сорвался человек. 237-104. Кто на связи, хотелось бы вот... Да что ты будешь делать?
2: Ну что, беспилотная опасность, что ли, всех задела?
3: Вторую линию проверим?
2: Да, давайте, алло.
3: Нет, тоже. 237-104, ребята. Либо какая-то неполадка со связью, либо что. Попробуем.
4: Вопросы на самом деле простые, не пугайтесь.
3: Попробуем пробить эту пробочку. Попробуем. Еще раз напомню, вы можете дозвониться. Вот вроде у кого-то получается. Алло.
5: Алло, здравствуйте.
3: О, привет. Как зовут тебя?
5: Елена.
3: Лена, а ты кем работаешь?
5: Дизайнером.
2: Лена, а давно тебе дарили цветы?
5: На 8 марта.
3: Слушай, вот я я как мужик...
2: Так.
3: Когда женщина говорит, дизайнер чего, ты помещений?
5: Нет, дизайнер одежды. Ну, не одежды, мы наносим логотипы на одежду.
3: А, понятно. Ну, просто нет. Когда мне девушка бы сказала, допустим, что она дизайнер, вот я бы ей цветы даже не знаю, какие бы подарил.
2: Да, потому что,
3: ну, как бы...
2: Что-то это необычное
3: ты
2: такое.
3: Же, ты же вся такая прям в искусстве, прям там кучу всего.
2: Боишься, наверное, не угодить тебе.
3: Что тебе нравится?
5: Мне нравится шоколад.
2: Вот.
3: Шоколад. Нормально.
5: А
3: то есть...
5: еще мне нравится колбаса.
2: Отличный букет из шоколада и колбасы.
3: Какая ты.
2: Поэтому тебе цветы и не дарят.
3: Какая ты.
5: Да.
3: Но зато она с колбасой шоколадной.
2: Зато сытая, но довольно.
0: И такие лепестки из колбасы вот это, знаешь.
3: Давайте поиграем. Значит, о цветах у нас вопросы. Три вопроса о цветах. Приз будет твой. Итак, поехали.
2: Итак, какой из перечисленных цветков не голубого цвета?
3: Не голубого цвета. Василек, незабудка или лютик?
5: Боже мой. Так,
3: Василек, незабудка или лютик? Что из этого не голубого цвета?
5: Василек, наверное.
3: Василек.
2: Васильковый цвет, но ты...
3: Ты дизайнер.
2: Вообще-то, да.
3: А Васильковый цвет, он какой?
5: Блин,
3: вот тебе и блин.
5: Нет, подождите, незабудка, Василек или...
2: Лютик.
5: Лютик, наверное.
2: Ну, Лютик, конечно.
3: Конечно, Лютик. Лен, ты что? Да. Ну, Васильковый. Я, кстати, тут недавно столкнулся с тем, что люди, например, говоришь, там, дайте вот это василькового цвета. И они такие, чего? Или, например, говоришь, бирюзовый вот этот вот. Тебе говорят, это
2: просто
3: какой?
2: Просто от мужчин такое не ожидают.
3: Не, ну просто бирюзовый тоже людей вводит в заблуждение.
5: Так, да, вот это вот цвета, вот это... В нашем понимании это совершенно по-другому.
3: А в моем понимании, в моем поколении это нормально, все знают, что такое бирюзовый и
2: васильковый. Белый, красный, синий, зеленый. Все.
3: Значит, давай дальше.
2: А какой цветок является неофициальным гербом Японии?
3: Сакура, хризантема, гвоздика. Вот это, кстати, вопрос
5: сакура,
3: непростой.
2: Неофициальный.
3: Сакура, а сакура это вообще цветок? Вот что надо разобраться.
2: Сакура это дерево.
5: Да, это дерево. Так, еще раз.
3: Сакура, хризантема или гвоздика. Неофициальный герб Японии.
5: Так, гвоздика.
2: Быстрее.
3: Хризантема, гвоздика или сакура. Раз, два, три.
5: Давайте хризантему.
3: И это правильный ответ. Да, действительно.
2: Да.
3: Но, правда, как бы многие бы оспорили, потому что действительно символом является цветок сакуры.
2: Да.
3: Но хризантема верный ответ. Давай дальше.
2: Заключительный для тебя вопрос. Существуют растения, которые выглядят как камни, чтобы маскироваться от животных. Как они называются?
3: Вот это сложно. Стоуны. Маскопы или литопсы?
2: Они еще на маркетплейсах продаются, они мне как-то попадались.
3: Да?
2: Очень клевые.
3: Необычные,
2: цветные,
3: да?
2: Ну, они прям как камушки, да.
5: Угу.
3: А что, продают на маркетплейсах?
2: Да.
5: Камнем в небо.
2: Камнем в небо?
3: Камнем в небо, да.
5: Камнем, не пальцем, а камнем.
3: Давай, вот как растения, которые под камни маскируются? Стоуны, маскопы или литопсы?
5: Стоуны, наверное.
3: Стоуны.
2: Ну, типа камни, да?
3: Ну, мы принимаем твой ответ.
2: Я сейчас Сашке хочу показать,
3: вот я хочу
2: выглядит.
3: Посмотреть. О, прикольно! Слушай, а это вот это они?
5: Да,
2: Вот, да, да, да.
4: Такие, как значит, они называются?
3: Короче, они называются литопсы.
2: Вот, Саня, смотри, прикинь.
3: Литопсы, да.
2: Это очень красиво, на самом деле, выглядит.
3: Да, это необычно, они еще разноцветные. Угу. Поэтому, Леночка, не расстраивайся, ничего, что не знал, я вот тоже для себя открыл только-только. Мы тебе желаем хорошего дня. Кричи, катапульта. 3-4.
5: Катапульта!
1: На радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалист позвони, набери 201-5533.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Да, нормально посидели вообще. В клуб сходили, я песни попела.
2: Да, это я. 9:25 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». О, сегодня пятница, но для тех, кто ищет работу, хочет поработать и пишет свое резюме, где-то отправляет, тут есть лайфхак. Мы уже говорили, кстати, на этой неделе о том, что уже начали добавлять какие-то мемасики, чтобы обмануть, так сказать, встряхнуть нейронку, которая проверяет все эти яично сделанные резюме. Но стали добавлять вот что менять. Россиянки массово переделывают резюме на мужские, чтобы пройти HR-фильтры и быстрее найти работу.
0: В смысле, пишет, я работал там-то,
2: ну
0: там-то,
2: да,
0: там-то.
2: Во-первых, делают на мужской род, и что ты, мужчина, и тогда тебя лучше как бы просачивать, больше шансов, чтобы, что твое резюме просочится через нейронку и на нее обратят внимание.
0: Ну, подожди, это смотря какая специальность.
2: Ну, это, конечно, но, видимо, вообще, в принципе, и вот даже яичную фотографию мужчины выкладывают, и потом говорят, что вот на яичную фотку мужскую начинают, ну, или а-ля мужской такой, да, стилек.
0: Больше обращают внимание.
2: Да, начинают сыпаться отклики, и некоторые женщины, особенно те, кто на юридические какие-то должности резюме ищут, они уже грозятся засудить за дискриминацию. Тех, кто выбирает только мужские резюме.
0: Если это ИИ анализирует и выбирает.
2: Но так ведь запрограммировано, значит, программой этой компании, что выбирать только мужские должности. Короче говоря.
3: Ну, это на самом деле, да, это как бы называется дискриминация по половому признаку, по-хорошему.
2: Да,
3: но
2: да,
3: я
2: да,
3: тут
2: да.
3: почитал недавно историю о том, что девушка устроилась аутсорсом работать в мужском коллективе, там, да, да, но у нее прям просто проблема возникла, когда они на десятилетие компании решили собрать всех. На корпоратив.
4: А
3: там чисто
4: работала.
3: Мужской коллектив такой. Вот они там, все мужики, собираемся, идем в баню.
4: Причем, да.
3: А она там какую-то, ну, одну из ключевых финансовых должностей
0: просто
3: занимала.
0: Просто не идет, и все.
3: Ну.
0: Что?
3: Ну, в итоге было неприятное открытие для владельцев компании, что у них девчонка работала все эти годы, хотя они гордились тем, что они трудятся чисто в мужском коллективе.
2: Все понятно. Ладно, никто не хочет признаться, тут все у нас по половому признаку.
3: Да, у нас тут не подмен, ничего нет. Как заменишь? Лысая бородатая баба не ходит на эфир.
2: А то на радио вас не видно, не показывают там.
3: Показывают еще как, вон я сижу в кадр,
2: голос
3: смотрю.
2: Голос меняете просто ми-ми-ми голосом женским. Значит, бутерброды тут подорожали в России на 92% за 10 лет. Инфляция, от которой реально больно.
0: Это бутерброд вот с чем? С форелью?
2: Бутерброд, бутик, это хлебушка, колбаска и сыр. И вот в 2016 году за 88 рублей можно было намутить себе аж два бутрика, так говорят.
0: 10 лет назад тоже взяли.
2: 10 лет практически, да. Сейчас этих денег хватит только на один бутерброд. И то очень маленький, какая-то канапешка. Подорожали все основные ингредиенты этого шедевра.
0: Тогда.
2: Ну и еще и фринкляция, это когда средняя упаковка. Шрингфляция, да. Когда только и колбаса уменьшилась, и хлебушка уменьшилась. В общем, платите больше, нарезаете меньше.
0: Только мы что-то не уменьшаемся.
2: Аппетиты
4: наши не уменьшаются.
2: Аппетиты, понимаешь?
4: Теперь, как в том анекдоте, будем икру на масло, видимо, намазывать.
3: Ты просто ты стала зарабатывать не 88, а 89 рублей.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Побег из города! Поддерживаю!
8: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины. И вперед!
9: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
10: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
11: Такое нельзя упускать.
12: Успевайте и вы.
13: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
14: ИП Медведев Михаил Геннадьевич. ОГРН ИП 307-667-2263-3. 17.
15: Реклама.
12: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
15: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
16: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
17: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
19: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
20: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркие парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры — сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
21: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
22: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на Металлургов 65. Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на Металлургов 65. Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
23: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefizgentleman.ru.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акции до конца сентября текущего года.
1: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
2: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
4: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:37 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И.
2: Итак, друзья, мы сегодня на «Металлургов» выходим на выездную катапульту в эфир. И у нас рядышком тут организовалась лютая просто пробка. Начиная после Шоумяна перед токарей Крауля, она прям подрастает постоянно из-за ДТП в районе Готвальда-Халтурина. То есть в сторону ВИЗа быстро не проехать, до Бибелей быстро не добраться. Тоже плачевная ситуация, но пока еще не фатальная, в районе вокзала, там тоже ДТП. Затруднения в районе Космонавтов перед фронтовых бригад, Шевская, после фронтовых бригад, пробка через кладбище до промышленного проезда. Затруднения в движении остаются под Кольцовской развязкой на Базовом до светофора. Затруднено движение на юго-западе Амун и Московская примерно одинаково стоят со стороны Волгоградской до перекрестка с улицей Щерса. Отдаленные районы, конкретно Широкая речка, Амундсена в районе УНЦ, но уже так не жгут, подстаивает народ на Академию.

0: катапульта.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро. 9 часов и 42 минуты в Екатеринбурге.
4: Внимание, дорогие радиослушатели. Мы сейчас принимаем сразу два звонка по номеру 237-104. Разыгрываем эксклюзивный роковый или роковой, кому как, приз. Поэтому, если вы являетесь поклонником рок-музыки, тем более уральского рока, ваша задача прям number one – звонить нам 237-104 прямо сейчас.
3: Спонсор конкурса ОСЗ «Ленина 100» – сайт lenina-100.ru.
4: Ну и, конечно, мы звонки ждем от вас, дорогие радиослушатели. Главное – оставаться на связи, делать так, чтобы звонок вас не отвлекал. Кто дозвонился? Доброе утро.
3: Привет.
5: Доброе утро.
4: Доброе. Как зовут тебя?
5: Ольга.
3: Оля.
4: И какая у тебя любимая уральская рок-группа, Оля?
5: Агата Кристи.
3: О, да. Не
4: а кто дозвонился против Ольги играть? Алло.
6: Добрый день.
4: Угу. Здравствуй. Как тебя зовут?
6: Дмитрий.
3: Дима.
4: Дима, а ты поклонником какой уральской рок-группы являешься?
6: Ну, их много. И Наутилус, и Агата.
4: О, класс. Ну, вот смотрите,
3: знаем.
4: Вы с Ольгой вдвоем любите Агату Кристи, и вот вам с нее начнем. Да? Значит, смотрите, так как 26-й год у нас в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока, мы приготовили три рок-факта. Вы в них либо верите, либо не верите. Кто набирает больше правильных ответов, тому достается эксклюзивный приз. Итак, мы утверждаем, что по окончании вуза Вадиму Самойлову была присвоена квалификация инженера-конструктора-технолога радиоаппаратуры. Веришь, Оля?
5: Да.
4: А ты, Дима?
6: Да.
4: Дальше.
3: Мы утверждаем, что первой группой, вступившей в Свердловский рок-клуб, была группа «Смысловые галлюцинации».
4: Веришь, Оля?
5: Нет.
4: А ты, Дима?
6: Нет.
4: Ну и заключительное.
3: Мы утверждаем, что в 90-х

0: 1990-х Александр Пантыкин создал музыкальное информационное агентство «Тутти», которое стало звукозаписывающей компанией.
1: Веришь, Оля?
2: Да.
1: А ты, Дима?
3: Да.
1: Так, теперь что я вам скажу, ребята? Вы во всех трех случаях правы. Да, тут как бы даже греха таить не буду. Да, вы оба правы, абсолютно. А у нас есть у кого-нибудь монетка 5-рублевая?
4: Ой, нету.
0: Да. А у нашего звукорежиссера есть монетка?
1: Монетка есть, нету. Нет. У кого-нибудь есть здесь монетка?
4: Деньги. Наличка,
1: металлические, металлические деньги.
5: Может быть, сразу двоим подарим книги?
1: Ну, Сергей...
0: Ну, они на все три ответили, ну, верно.
1: Да, да. Понимаешь, на все три прямо, да? Ну,
5: если
1: ладно.
5: Апельсин только.
1: Короче, я договорюсь.
0: А вы, кстати, знаете, кто была первой группой, которая вступила в Свердловский рок-клуб?
4: Слепой музыкант?
0: Слепой музыкант, да, называется.
1: Что, серьезно?
0: Да,
4: 86-й
0: год.
1: Ну, ребята, мы вас поздравляем. Вы оба победили. Оставайтесь на связи, я вам все объясню. Давайте вместе кричите «катапульта». 3, 4.
3: Катапульта!
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Пилот FM.
6: Реклама.
8: «Уралмаш» не будет прежним!
9: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
8: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
9: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
10: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
11: Едим и веселимся с наслаждением.
12: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
10: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
13: Это «Глобус». У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
14: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах дом Лента.

0: Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
5: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
6: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
7: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
6: Подробнее на lenina-100.ru.
7: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
8: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 9 часов и 52 минуты.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Отопительный сезон в Екатеринбурге стартует 15 сентября. Постановление подписал накануне лично глава города Алексей Орлов. Сначала тепло по традиции начнет поступать в социальные учреждения, школы, больницы, детские сады, а затем в многоквартирные жилые дома.
1: Понятно. Ну, в принципе, объективно понятно, что уже по ночам будет температура опускаться. Хотя, честно, начало сентября, чтобы не сглазить, выдалось хорошим.
2: У аллергиков, у бедных снова обострение, потому что где-то зацвела сирень по второму кругу. Да, слушай, ну здесь у нас в городе, вчера у меня несколько человек жаловались, писали, что...
1: Что ж такое?
0: Тебе
1: бедный?
0: Жаловались?
2: С аллергией.
1: Ой, да. Сергей, горячая линия для аллергии.
2: Сергей, кто-то обманывает.
1: Если у вас на что-то есть аллергия, звоните Сергею Королеву.
0: Я хочу видеть сирень.
1: Я хочу видеть Сергея и сирень.
2: Да ладно, парикмахер мой жаловался, и там рядом с ним еще... Видимо, парикмахеры не хотят работать, либо у них какое-то обострение.
1: Это на твои волосы аллергия, чуть больше.
2: Да-да-да, спасибо. АвтоВАЗ. АвтоВАЗ зарегистрировал таки товарный знак под названием «Можно, а зачем?». Мемная фраза. Роспатент одобрил регистрацию. Действовать она будет до 36-го года, ну, почти 10 лет. А под новым брендом компания сможет выпустить нет не автомобили и запчасти, а одежду, обувь, игрушки, напитки и даже печатную продукцию.
1: Может, для начала научимся машины выпускать?
2: Можно, а зачем?
0: А зачем?
1: Я просто к тому, что вот будет ржачно, если именно эта фраза, которая повлияла пагубно на имидж компании, будет восстанавливать его же при помощи заработка на всяком мерче и так далее.
2: Будет смешно, да. А российская невеста заказала себе платье из Китая, но ей пришел наряд для Барби. То есть реальное платье маленькое для Барби. Увидела она где-то...
0: Ну, типа она размера не посмотрела.
2: Да, да, да. На Алике.
1: Типа цена была хорошая, очень.
2: Да, да, да. На Алике она увидела. Аналогичный наряд, там что-то стоило в районе 100 тысяч рублей. Ну, само собой, решила сэкономить. Заказала. Вот за буквально 2-3 дня до свадьбы пришел такой наряд кукольный для Барби. Пришлось свадьбу переносить.
0: В смысле? Ну, якобы там на самом деле они из-за этого они свадьбу перенесли, но...
1: Из-за того, что невеста дура.
0: Были вопросики.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы. Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Egnos Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Egnos и на сайте egnos-havailpro.ru.
4: Пролетело лето, июнь, июль, август. Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм-сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru. Синоптики обещают сегодня в городе облачную и дождливую погоду. Температура воздуха днем плюс 15-17.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: Информация на правах рекламы.
9: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
10: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн, электрическое сердце, премиальный уровень комфорта. Зикар – это будущее в одно касание.
9: Так прикоснитесь к вашему Зикру.
10: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: тела.
1: Доброе утро, 10:03 в Екатеринбурге. Сегодня пятница и катапульта выездная.
2: Да, сегодня мы находимся в пространстве, которое хорошо знаем. Это июль-авто и автоцентр Tenet Plus, который находится на Металлургов 65. Поэтому всех, кто ищет автомобиль, особенно ищет новинки, особенно охотится за брендами, которые сейчас являются локализованными и в Екатеринбурге в широком спектре представлены в июль-авто. Приезжайте сюда, ребят, мы тут еще целый час. А еще подключайтесь к нашей онлайн-трансляции. Рядышком со мной находится директор по продажам новых автомобилей «Июль». Это Илья Волков. Илья, снова здрасте.
3: Всем доброе утро.
2: Слушайте, ну у вас, как мы уже говорили час назад, в портфеле огромное количество брендов. А могу я вот, допустим, как клиент приехать сюда на Металлургов или там, я не знаю, вот на Гурзуского у вас, допустим, автоцентр, приехать и купить любой автомобиль любого бренда?
3: Все верно. Мы работаем в режиме одного окна. То есть каждый специалист может предоставить вам на выбор все автомобили, исходя из ваших потребностей.
2: Ну, насколько я понимаю, у вас же не только здесь автоцентры, у вас же еще есть...
3: 4 автосалона в городе Екатеринбург.
2: И есть еще автосалоны, из которых можно привезти, если здесь, допустим, в наличии какой-то редкой машины нет.
3: Все верно.
2: То есть можно еще привезти, допустим, из Челябинска.
3: Все верно.
2: О, прикольно. А то есть человеку, который, грубо говоря, приходит в июль авто, ему не обязательно выбирать конкретный бренд. Бывает же такое, что люди приходят, и, допустим, им нужен один автомобиль, а они смотрят смежные, такие типа, а вот я бы эту еще, наверное, рассмотрел.
3: Зачастую так и бывает. То есть человек приехал с одним запросом, а уехал в абсолютно другом автомобиле, который наиболее подходящий в плане характеристик и внешнего вида в том числе.
2: Вот по поводу Tenet Plus конкретно хотелось бы поговорить. У нас две модели, L4 и L6. Что это, с чем это едят и что они из себя представляют?
3: Это всем понятно автомобили марки Tenet, немножко в более элегантном дизайне уже.
2: А, дизайн поменяли. Ну, я видел, и сзади они выглядят уже совсем по-другому. И на самом деле они интересны и по цене, то есть там тоже какая-то прям очень лояльная ценовая политика.
3: Цена максимально доступна, то есть начинается не от 2,5 миллионов.
2: 2,5 миллиона и все, да? И, грубо говоря, ты получаешь уже другой красивый автомобиль. Они отличаются между собой внутри концерна. Я могу сказать, что и суббренды тоже свою аудиторию имеют, и вот локализованные. И вообще я смотрю, у июля авто очень много брендов, которые прям локализацию прошли.
3: В этом направлении мы и работаем. То есть все, что локализовано, это продается хорошо, то есть и на перспективе также будут поддерживаться гарантии в том числе.
2: Угу. Ну, соответственно, никаких проблем с запчастями, в том числе и с финансированием, да, своих программ.
3: Проблем с запчастями даже сейчас уже нет на все новые бренды, несмотря на то, что они только открылись.
2: Вот относительно недавно у вас появилось еще в портфеле брендов «Волга».
3: Все верно. То есть легендарное имя, то есть уже в новом цифровом такой современном дизайне.
2: Просто я знаю людей, которые звонят и такие, типа, а что «Волга», чем это, чего это? Я говорю, это вот давно известная платформа, которая сейчас немножко перелицованная и при этом имеет такое достаточно популярное в России имя. Сейчас в линейке три модели, правильно понимаешь?
3: Да, это К40, К50 и С50.
2: Насколько они по качеству сильно отличаются от тех моделей, которые продавались изначально?
3: По качеству абсолютно не отличается, качество максимально поддерживается, то есть и локализация как раз-таки, то есть и по адаптации под российские условия, и по клирусу они повыше, и по качеству материалов они тоже адаптированы уже полностью.
2: Насколько я понимаю, и локализация сейчас у них идет полным ходом. Люди еще интересуются, будут ли какие-то подвижки с учетом того, что когда полностью локализуется продукт, будут ли какие-то стагнации по цене?
3: Локализация для этого делается, чтобы сохранить ценовой диапазон, то есть в рамках, ну и плюс господдержки различные, такие как Минпромтор, госпродвижки, программы, это все будет в перспективе.
2: Ну вот давайте сложим. Сколько получается? У нас сейчас там больше десятка брендов.
3: 12.
2: Да, 12. Человек приходит, как вот это сейчас популярная тема, практика одного окна, в любой автоцентр компании «Юлявто», заказывает себе там конкретную машину, и любой менеджер ему в состоянии в этом помочь.
3: Да, клиент приехал, получил грамотную консультацию, подобрал автомобиль и купил.
2: Вопрос теперь о выгодных предложениях. Есть ли какие-то выгодные условия, я не знаю, там, может быть, какие-то программы, которые вот сейчас в течение осеннего периода распространяются?
3: Конечно, есть. То есть на осень мы дарим всем клиентам зимние шины, техническое обслуживание в количестве 3 штук.
2: Вот. 3 бесплатных ТО.
3: Все верно. Ну и также можем получить бонусные баллы, то есть на карту лояльности.
2: Я, кстати, слышал о том, что там 50 тысяч бонусов начисляется.
3: Да, все верно.
2: Ну, и это можно потратить там на услуги сервиса, детейлинга, еще все каких-то верно. Вещей, которые тут есть. Ну, и сравнить же можно. В чем прелесть компании, в которой находится много брендов? Ты реально можешь сравнивать между собой машины в одном и том же месте, либо у одной компании. Не надо ходить куда-то искать и тратить время лишнее.
3: Да, время сейчас ценный ресурс, поэтому, то есть, можно приехать на Мирный Металлургов и начать там с Израева Теннет Плюс, закончить Волгой.
2: Ну да.
3: И купить уже автомобиль, который вам подходит, естественно.
2: Как вариант. Ну и учитывая, что у нас мало кто вообще в стране может предоставить вот такую практику одного окна и такое количество брендов, хотелось бы напомнить о том, что сейчас идет активный этап голосования. Напомню, что компания «Юлявто» участвует в номинации «Автомобильный бизнес года» в популярной премии Е1. Это народная премия, и компания вошла в топ-10, а проголосовать вы можете до 24 сентября. Напомним о том, что можно же еще и в розыгрыше поучаствовать.
3: Конечно, можно поучаствовать в розыгрыше, то есть главный приз — это 100 тысяч рублей, а также PlayStation, Fan Dyson, ну и кучу других призов.
2: То есть это если я вот зашел прямо сейчас, проголосовал, я сразу автоматически участником становлюсь.
3: Конечно, конечно.
2: Ну что ж, друзья, дерзайте, мы вам желаем победы. Компании «Юлявто» желаем процветания. Илья, спасибо, спасибо огромное. Ну и, конечно, приглашаем вас. Мы еще целый час здесь на «Металлургов 65». Заскакивайте, лично экскурсию проведу, покажу. Вот, кстати, L4 и L6 очень интересные модели у Теннет, так что заглядывайте, записывайтесь, тестируйте. А сейчас будем принимать звонки. Впереди киношная игра под названием «Окончательный монтаж», 237-104. Звоните, фильм угадывайте и выигрывайте призы.
0: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
8: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
9: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
10: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив-телеком.ру.

0: Вика Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта.

0: mine.
1: Актерам 5 минут перекур.
2: Окончательный монтаж.
3: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
4: Я надеялся, что вам понравится.
2: Окончательный монтаж.
5: Доброе утро, 10 часов и 14 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ООН «Наш медицинский центр Парацельс», многопрофильная клиника Парацельс.
6: На связи у нас Денис, строителем работает. Здорово, Денис.
7: Привет, привет.
6: И что ты построил?
7: Много что построили, в данный момент сейчас покраской занимаемся.
6: Не, ну подожди, какое-то здание или комплекс есть? Когда я могу, вот прямо,
7: да,
6: например.
7: Да, в данный момент вот работаем Revolution у ГМК.
6: О!
5: Какая революция? Revolution.
6: Revolution.
7: ЖК Revolution.
5: Это где такое?
7: Это на Жукова у нас, да, и сеть.
5: А, ничего себе.
6: Ты представляешь?
8: Круто, в самом центре города.
6: Я там это как-то работал летом в ресторанчике, который имеет свою террасу, наблюдал за вашими парнями.
5: Как нормально они работают?
6: Ну, знаешь, очень специфичное звуковое сопровождение, когда у тебя играет живой ансамбль, и поверху вот это...
9: Это не живое исполнение, да.
6: Да, да. Денис, мы для тебя приготовили фильм. От него оставили первые и последние слова. Прокрутим тебе их, дадим еще 3 подсказки. Догадаешься, что за кино, приз будет твой. Итак, слушай внимательно. Поехали.
10: Attention. Задира, кажется, у меня с управлением неполадки.
11: В чем дело?
10: Правый элерон заклинило. Контролирую только левое крыло.
11: Так, попробуй выровняться. Сейчас посмотрим.
12: Окончательный монтаж.
13: Не знаю.
14: Ну же. Лейтенант. Одно приключение.
13: Сначала допью, потом подумаю.
14: Конечно.
5: Я так понимаю, по озвучке фильм не новый.
6: Нет. Как раз новый.
9: А, свеженький, да?
5: Угу. Нет еще дубляжа, да?
6: Нет, это дубляж.
5: Да какой дубляж?
6: Официально. Там... Вот это просто есть студии, которые так дубляж делают. Значит, ну что, в этом фильме ты мог наблюдать оранжевый скафандр пилота.
9: Леса там были, да?
6: Да, да, куча леса. Очень забавная. Знаешь, и много, как вот это мы любим называть, советской клюквы вот этой вот.
9: Наша любимая.
6: Клюквище просто.
5: Что за фильм?
7: Так, это...
6: Там еще было много плохого русского акцента.
7: Так, это что-то с полетами, не знаю, там связано.
6: Считаю до 3 с тебя ответ, что за фильм. 1, 2, 3. Сдаешься, так и скажи.
7: Топ-ган? Нет.
6: Нет. Не-а. Ну, кстати, плакат с Топ-ганом там тоже был.
9: Интересно.
6: Нет вариантов, так и скажи. Не смотрел.
7: Ну, что-то нет, не могу.
6: Ну, я думаю, ты ничего такого, знаешь, серьезного не пропустил, поэтому не расстраивайся, мы тебе желаем хорошего дня. 237-104, кто догадался, что это за фильм, гениальный просто, вы можете дозвониться, алло.
15: Здравствуйте.
6: Да, привет, как зовут тебя?
15: Иван. Ну, скорее всего, фильм это Мэтт Дэй, вот этот, Райан Рейнольдс
6: снимает. Мэй Дэй, да, да, да. Да, на самом деле он и есть, Райан Рейнольдс.
5: Такое себе,
6: Господи,
5: да?
6: Прости. Это ты понимаешь, вот, чтобы ты понимала, летчик-разведчик, которого так. ЦРУ посылали фотографировать перемещение ядерных ракет в России,
5: так.
6: Упал в тайге, его подбирает бывший сотрудник КГБ. И, все. Внимание, притаскивает его к себе в избу, а изба выглядит точь-в-точь, как домик канадского лесоруба. Он у него, дальше, он у него забирает автомобиль Нива, пытается от него скрыться, и в тайге находит бар с бильярдом, в котором есть неоновая вывеска и барная стойка. Я, вот если бы мне это показали...
5: Вы прослушали рассказ больного?
6: Это 80 какой-то год, по их как бы предположениям. Такая клюква поганая просто. А эти КГБшники, которые говорят на ломаном русском, потому что не могли, видимо, найти актеров, это красная жара просто, вот номер 2. Ну что, мы тебя поздравляем с победой. Призы будешь выбирать за кадром. Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
7: Катапульта.
16: На радиопилот.
17: Информация на правах рекламы.
16: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
0: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
3: Доброе утро. 10:22 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Вы не поверите, но главным источником мотивации на работе россияне назвали...
4: Чего?
5: Зарплату.
3: Ну, зарплату.
4: О, так это же как же.
3: Смотрите, много денег, ведь и времени потратили на такое исследование и выяснили, что, оказывается, единственная, самая нормальная мотивация – это ЗПшка. Вот, хорошая причем ЗПшка. Вот, ну и там уже дальше это уважительное отношение руководителя, здоровая атмосфера в команде. Ну,
5: а как же дружный коллектив?
3: Ну вот, это есть здоровье. Атмосфера.
4: Пусть бы лучше сказали, за какую ЗПшку они готовы терпеть сатрапы и стрёмный коллектив.
6: За какую ЗПшку готовы дружить.
3: Но это на третьем месте. Остальных мотивирует интерес к делу, четкие задачи. Вот тебе четко поставили задачу, хотя бы ты понимаешь, что тебе делать. Возможность влиять на цели компании, а также гибкий график и самостоятельное планирование времени.
4: Ну, кайф просто.
3: Ну, как вам такое? Но, конечно, на первом месте все равно. Ничего удивительного. А тем временем очень интересная тенденция наблюдается у сверхбогатых людей.
5: А ну-ка, что там?
3: Миллиардеры решили усиленно размножаться ради будущего человечества.
5: Как кролики прям.
3: Сверхбогатые люди, как пишут, в общем, там западные источники, уже покорили бизнес, технологии, космос.
4: А секс не покорили.
3: И единственный неподвластный им враг – это биологический уход из жизни. И начинают больше делать детей в элитарных клубах закрытых, Кремниевой долины, на технологических саммитах, где собираются самые богатые люди, в закрытых всяких чатах каких-то инвесторов набирают обороты. Вот этот тренд рожать очень-очень-очень много
6: детей. От одной
3: детей.
6: Женщины?
3: От разных детей.
5: Они просто, мне кажется...
3: Господи, от разных женщин. Много детей, просто много.
5: Они просто насмотрелись на Дурова, у которого целые фляги стоят с его семьей.
3: На Илона Маска насмотрелись, потому что у него там сколько их? 14.
5: Но пока их идеи больше остров Эпштейна напоминает. Типа где-то собраться и устраивать.
4: Да не, ну я такого оправдания свингер-клубом-то давно не видел. Усиленно делаем детей сегодня. Так, зовите детородных скорее.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Побег из города! Поддерживаю!
10: План такой. Закупаемся в 4x4центре. Готовим машины и вперед!
11: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
12: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
13: Такое нельзя упускать. Успевайте и вы.
14: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
15: ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-17.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
16: Реклама.
17: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
18: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
19: В «Монетке» осень выгоды. Мойвы 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
16: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
16: Правда?
20: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
21: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Хронофлор Риам». 4 миллиметра с фаской. Всего 799 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
23: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
24: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
25: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
26: Катапульта. Папах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:32 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И».
2: Ну, а сейчас о том, где у нас продолжаются сложности. Ничего такого лютого и суперсложного нет на тех участках, которые были перегружены. Единственное, я хотел сказать, что по Амундсенам в районе Барнина и в районе Объездное, если выезжать с юго-запада, придется немножечко потратить времени. Также затруднения в движении продолжаются в районе Репино, там, где на Радуге переезд этот проехать не получается быстро. Бакинских комиссаров от Победы до Кировградской в направлении Белой башни. Космонавтов перед фронтовых бригад со стороны Пышмы стало легче. А вот Шевская пока еще не до конца разгрузилась перед промышленным проездом из-за аварии. Восточная нагружена в районе Первомайской. Кстати, даже до декабря более-менее норм. Карла Либкнехта перед Ленина. Площадь там у нас со стороны Московской. Улица Ленина немножко страдает. Ну и, слава богу, разгрузился участок улицы Токарей в направлении Бибилей. Тут как бы была толкучка лютая. Поэтому давайте в любом случае двигайтесь аккуратно, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: полетел.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Доброе утро. 10 часов и 35 минут в Екатеринбурге.
3: Внимание, господа радиослушатели, если вы еще ни разу не примыкали к нашей онлайн-трансляции, прямо сейчас открываем сайт pilotfm.ru. Кнопочку «Смотреть» нажимаем, видим перед собой картинки, в них зашифровано два слова. Вот их нужно просто назвать, это словосочетание достаточно устойчивое, ну и дозвониться по телефону 237-104, кто веб-камеру не открыл, тому нет смысла звонить.
2: Спонсор конкурса ИП «Богатырев Анатолий Валерьевич», мотосалон «Емота» на 40-летие «Комсомола 32В». Кстати, словосочетание такое не очень устойчивое.
3: Ну, как бы последняя часть точно устойчивая.
2: Ну, это да.
3: Кто на связи? Алло.
4: Доброе утро.
3: Доброе. Как зовут вас?
4: Ксения,
3: что мы видим?
4: Блин, грузится камера.
3: А что, у тебя нет помощников, кто заранее бы открыл?
4: Нет, поздно среагировала.
3: А ты вот сейчас звонишь с телефона, с которого же пытаешься загрузить, да?
4: Нет, загружаю я на компьютере.
3: Ну хорошо, молодец.
2: Ну давай будем пробовать, что там может
3: уже
2: что-то придуматься-то тебе.
3: Давай.
4: Ну. Может, ВК открыть трансляцию?
3: Молодец,
4: там
3: может.
4: Там тоже есть, да?
3: Все есть, и так, и
2: эдак
3: есть.
2: Ты сейчас долго будешь это все искать.
3: Не, ну, Ксюша, раз ты такая просвещенная, то мы, ладно, ничего.
4: Я же подписана на вас.
2: Подписчица.
3: Ну, давай, подписчица. Ну, скажи мне, пожалуйста, а ты вот кем работаешь?
4: Я инженером ПТО.
3: Ух ты. А у тебя есть права мотоциклетные?
4: Да.
2: Ну тебе просто... тогда надо,
4: О,
2: надо.
4: Открылась картинка.
3: Во, так, ну, давай. Молодец, давай. Что ты видишь слева направо?
4: Ну, мотоцикл, как он называется, такой, как маленький.
3: Как певец такой, помнишь, был этот? How much is the fish?
4: А, господи, скутер.
2: Так.
3: А скутер что?
2: Подарок.
3: Скутер в подарок, молодец.
2: А представляете, такие подарки, да. Мы вот загадали такое словосочетание, потому что вчера один из покупателей Емота получил в подарок скутер. Представляете, он участвовал в акции. Большой куш купил мотоцикл BSE в июле и выиграл скутер. Вообще, кстати, июль что-то такое удачное слово. До конца октября каждый покупатель Емота становится участником розыгрыша подарочных сертификатов. Все подробности на emoto.ru. Ну, а мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в мотосалон Емота.
3: Ты мне скажи, Ксюша, ты сама-то на мотоцикле ездишь или у тебя нету его?
4: Нет, езжу. Ну, у молодого человека.
3: Ну так ты же можешь купить свой.
2: Конечно.
3: Ты чё?
2: Он у тебя 3000 уже есть.
3: Ну давай, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта.
1: На Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
7: Так ведь осень, я свой спортбайк в гараж поставил.
6: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
7: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
6: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
7: Серьезно? А это где?
6: Пара-пара, Емота.
8: Мотосалон Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емота.ру.
9: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огрнип 304-667-404-800-092.
10: Реклама. Искали красивое и надежное авто, но

0: звони.
1: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
2: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
3: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
2: Лос-Маркет.
1: Гарантия не на словах, а на деле.
3: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
4: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
5: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
4: Спасибо Керамиру.
6: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Акция действует до 20 сентября этого года.
8: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
9: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
10: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
11: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Ба-бах!

0: Доброе утро. 10.51 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Вечерних перекрытий для забега в центре города на следующей неделе не будет. Отменили их буквально вот сегодня утром. Организаторы уточнили, что не будут задействовать проезжую часть для вечернего забега. Так что пешеходы...
1: Ну да, да, да. Да, я вчера наводил справки. Будут подъездные к набережной всякие вот проулки закрываться. Ну там больше, наверное, для всяких застроек там и так далее. А забег-то пойдет среди участников фестиваля по набережной.
2: Ну да, да, там и со стороны, получается, Динамо, Космоса будет, и со стороны переулка Химика.
1: Ну, как раз вот прям самая такая центральная локация, где, да, многие бегают по этой набережной все утро.
2: Да, если что, это будет вечером, с 9 вечера, насколько я помню. А россияне могут остаться без красной икры на Новый год. Производство деликатеса сократилось почти втрое. К началу сентября в оборот ввели всего 2500 тонн, а в прошлом году к этому же моменту было 7500. А эксперты связывают снижение производства, в том числе с изменением климата, так что подорожает, чувствую, деликатесик в несколько раз.
1: Я никогда...
0: Он и в прошлом году стоил недешево.
1: Я не упирался никогда в красную икру. Вот,
3: а честно. Искусственная? Чего нам?
1: Если уж искусственно, то тогда черный.
0: Надо в гости ходить, там накладывают.
3: Угощают.
1: На мероприятии храбовники, там икра есть.
3: На фуршет.
2: Глава Россотрудничества Игорь Чайка внезапно стал мировым мемом в западных соцсетях после пресс-подхода, который был 8 сентября.
1: Там вот широкий его, спектр.
2: Да, завирусилась в западном сегменте соцсетей, набрала больше десятка миллионов просмотров. Многие подумали, что чиновник вообще не настоящий, что он сгенерирован нейросетью.
3: Это наши, да.
2: Да, всего за несколько дней
3: что
2: его...
3: Что он сделал?
1: Он просто интервью давал, он просто сам по себе такой...
3: Просто забей в интернете.
2: Игорь Чайка, да, просто... Раньше он был очень худенький, и вот постепенно его там перемещали с одной должности на другую. Он набрал очень много, и сейчас просто похож. Кто-то сравнивает его с Питером Гриффином, а кто-то сравнивает его с базовым чиновником для нового вот этого складного айфона Duo. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Ушло наше лето, исчезло внезапно.
9: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦБ Эксперт», компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Синоптики сегодня обещают в городе облачную и дождливую погоду. Температура воздуха плюс 15-17.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: А напоследок я скажу.
10: Катапульта.
0: Ой, что за ойкали-то? 10.55 в Екатеринбурге.
1: Это все твое ворчание, все твое. В эфире утреннее шоу «Катапульта», и оно заканчивается. Мы сегодня все утро провели в локации у наших друзей, у компании «Юль Авто» на «Металлургов 65». Здесь и «Тенет Плюс». Сейчас новые модели, вот такие как L6, L4, доступны. Можно записаться, протестировать. И вообще надо сказать, что рядышком вот «Волга». И на следующей неделе мы к ребятам приедем, но тоже в новую локацию.
0: Мы же покатаемся,
1: Покатаемся. Еще как покатаемся.
3: Красивый, как это называется, впереди-то который, не бампер.
0: Решетка радиатора.
3: Решетка радиатора, просто как брошь какая-то.
2: Короче, с ума свести можно решеткой радиатора.
3: Да, ну это серьезно, произведение.
1: Ребята, кому нужен автомобиль, здесь огромный выбор, там из 12 брендов можно выбрать, можно прям приехать и в одном месте все сразу узнать, оформить, протестировать. В общем, желаем компании удачи, процветания, а людям новых интересных машин, что в календаре-то?
3: Ну сегодня все российские Всероссийский день трезвости. Ну-ка,
11: сегодня
3: же алкоголь нигде
11: не продавать не хотят.
1: Чего?
3: Не будут продавать.
11: А почему об этом в новостях не было, Сергей?
3: Но это не во всем городе. Это там, где, там, где Новокольцовский. Да,
1: сейчас да. Да. Люди на вторчике напились.
3: Там же молодежь.
2: Мы говорили, кстати, про это прошлой неделе.
3: Да. Ну, в общем, Всероссийский день трезвости в пятницу. Ну, постарайтесь держать себя в руках.
2: Хотя бы компотом забродившим.
3: Да хотя бы до обеда.
1: Не, ребят, я так считаю, что вот те люди, которые ведут осознанно трезвый образ жизни, и таких сейчас достаточно много, сегодня хорошенечко должны отметить пробежечкой, физкультурочкой, работочкой, ну и, конечно, потом уйти спокойненько на выходные, чего мы вам желаем. Здоровья, конечно, 3-4.
15: Удачных выходных!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте!
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. В ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Мы снова вместе, это здорово. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский подхватил эстафету прямого эфира от выездной катапульты катапультчанам, катапультерам. Спасибо за утренний заряд оптимизма. Да-да. Сейчас мы в высшем пилотаже, наслаждаемся новой музыкой. Наш музыкальный редактор постоянно обновляет эту компиляцию горячих, набирающих температуру и сверхразгоряченных хитов. Если какой-то из них вас заинтересует, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» ООО «Автобан Черри», официальный дилер «Тенет» на Щербакова 144. Новая музыка вернется скоро, минут через 20 проведем проверку на дорогах. Полетели!
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Средств.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тойота Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри. Для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Тойота Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
9: Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
3: Акция до конца сентября.
4: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
5: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
7: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
10: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Программа «Высший пилотаж» в ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Сейчас прервем поток новой музыки ненадолго. Осветим дорожную ситуацию в лучшем на свете городе в проверке на дорогах. Спонсор программы АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание, ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес Крауля 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты» на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 3 балла, затруднения местами. Пробки по проспекту Космонавтов от Электриков до фронтовых бригад, по Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской, по Серафимы Дерябиной от Гурзувской до Шаумяна. Еще движение затруднено по Восточной от Куйбышева до Декабристов, по фронтовых бригад от Электриков до проспекта Космонавтов, по Шевской от Эльмашевского рынка до промышленного проезда. Мерцает Бакинский комиссаров от Ярославской до проспекта Космонавтов, Шевская, Бакинский комиссаров, Донбасска и Бебеля от Тепличной до Пехотинцев. Пульсируют 8 марта от Бориса Ельцина до Авиационной, проспект Ленина от Гагарина до Московской. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и пауэршифт. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
6: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
7: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
8: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
7: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
9: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
10: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
11: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
10: Подробнее на lenina-100.ru.
11: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
12: Застройщик ООО «СЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
13: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
14: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Центробанк сегодня проведет очередное заседание Совета директоров по ключевой ставке. Большинство аналитиков, опрошенных порталом «Бизнес онлайн», считает, что регулятор, скорее всего, сохранит ставку на уровне 14%, либо чисто символически снизит ее на 0,25%. Оснований для более резкого смягчения или повышения ставки эксперты пока не видят. Сейчас ставка 14%, на этом уровне она находится с 27 июля. Режим беспилотной опасности введен в Свердловской области. Об этом сообщил утром губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. О подозрительных объектах нужно сообщать по телефону 112. Нельзя подбирать никакие обломки, пытаться их перемещать, а также снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотников, напомнил глава региона. Сегодня в Екатеринбурге начался международный фестиваль молодежи. В город съехались делегации из 190 стран мира. В Екатеринбурге открыли движение транспорта на новом участке развязки у Калины по правому проезду Сибирского тракта с выездом на Комсомольскую. В ближайшее время строители начнут реконструкцию левого проезда Сибирского тракта. На время ремонта по правой стороне организуют двустороннее движение. Предполагается, что все работы по строительству развязки, благоустройству ее территории будут завершены в ноябре. После реконструкции средняя скорость прохождения транспорта по путепроводу возрастет до 75 км в час, сообщает «Новый день». В лесах Рижевского района отыскали 81-летнюю бабушку, которая пошла в лес за грибами, но заблудилась, набрела на болото и застряла там. Хорошо, что бабушка была подготовленной, у нее с собой был телефон, компас, спички и вода, рассказали в отряде «Лиза Алерт». Ее сразу же начали искать. Первыми в лес пошли полицейские, затем два сотрудника РМК «Поиск», но им пришлось эвакуироваться, потому что в лесу они встретили медведицу с медвежонком. Все это время бабушка была на связи в болоте и даже смогла развести там небольшой костер. За ней отправили вертолет «Лиза Алерт». В итоге пенсионерку нашли и спасли, сообщает Е1. Самая пожилая жительница России Яха Хашагова отметила свое 121-летие. Бабушка живет в Грозном. День рождения у нее был 10 сентября. Ее поздравили медики, которые посетили долгожительницу в праздник и проверили состояние ее здоровья. Женщина чувствует себя хорошо, у нее праздничное настроение. Врачи наблюдают за ее самочувствием, говорится в сообщении Минздрава России. Доллар 84.35, евро 98.29.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «Прайм Сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра в субботу, 12 сентября, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода, временами дождь, ветер северных направлений слабый. Температура воздуха ночью плюс 12-14, завтра днем плюс 18-20 градусов.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
7: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
9: Артем, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
11: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот». I miss you.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салам ассаба.
6: Бонжо.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Это Эрик Фриц, Call on Me. Трек записан в 2003 году, скорее ради забавы, чтобы развлекать друзей Эрика на вечеринках в Стокгольме. Изначально не планировалось его выпускать. В основе композиции сэмпл из песни Стива Уинвуда «Валерии, Call on Me». Да, сам Стив позже услышал ремикс, так впечатлился, что специально приехал на студию и перезаписал вот эту вокальную фразу «Call on Me», и получился трек «Хит мирового значения». Да-да, спасибо за приятное воспоминания. Добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Слушаю музыку вместе с вами. Давлю на кнопочки, играю словами. Готовлюсь провести в эфире конкурс. Минут через 15 разыграю хороший приз. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. Да, мы в дневном драйве на радио «Пилот». Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики ОСЗ «Ривьера Инвест Н». Б. Музыка вернется скоро. В ближайшее время в эфире Teddy Swims, дальше Sutherland и Leonie. Полетели.
1: Реклама.
2: Спокойно, товарищи, без паники. Это супер предложение. Новая Ботаника.
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
6: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
7: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55 5-3-3.
8: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
9: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Simoland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simoland.ru.
10: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
11: Мам, смотри, что могу!
12: Лето как будто и не заканчивалось.
13: Завтра снова в Лим-Попо.
12: С такими скидками хоть каждый день.
14: Позитив не за горами.
11: А на горках!
14: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
15: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, давайте развлечемся конкурсом. Настало время обещанного. Да, это возможность выиграть хороший приз. Набор инструментов для вашего автомобиля от дилерского центра «Хавейл». ЗАО «Lucky Motors» – официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторсермет. Хотите приз? Набирайте 237-104. 237-104. Похоже, кто-то есть в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, в эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
3: Антон.
2: Антон, очень приятно. Я Дмитрий. Будет сейчас вопрос. Он касается горячего теста двигателя «Хавейл». Что такое горячий тест двигателя «Хавейл»? Варианты ответа. Первый запуск двигателя на стенде, проверка мотора в пустыне или нагрев кузова после окраски. Как вы думаете, Антон?
3: Первый
2: запуск двигателя на стенде. Горячий тест двигателя.
3: Ну, первый вариант.
2: Ну да, правильно. Точно. Все двигатели проходят горячий тест перед тем, как автомобиль сойдет с конвейера. Я поздравляю вас, Антон, вы получаете приз. Набор инструментов по этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес? Вещайте.
3: Всем хорошего дня, чтобы не было проблем с топливом для автомобилистов.
2: Спасибо, Антон. Прекрасная речь. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Вот прошла неделя этого конкурса, и целых 5 наборов инструментов от дилерского центра «Хавейл» мы разыграли вот примерно в это самое время каждый день. Надеюсь, это продолжится и на следующей неделе. Спасибо всем, кто участвует в наших конкурсах. А музыка вернется скоро. Слушай «Радио Пилот» днем и выигрывай призы.
4: Информация на правах рекламы.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
0: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors «Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Havail. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky Motors.
3: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
4: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
5: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
3: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
6: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
7: Подробности об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
8: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
9: Анна, плитка.
10: Анна, сухие смеси.
11: Анна, вы просто песня.
8: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
12: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
13: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
0: Сентябрь – время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили «Хавейл». «Хавейл Джолион» от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в «Хавейл Агат», улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
7: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Российские ученые, конкретно тюменские, выяснили, как развитие маркетплейсов повлияло на название шоколадных конфет.
4: Это тоже Шнобелевская премия или уже нет?
3: Это нет, это пока что без премии, но это все очень важно.
5: А что, прям есть какая-то зависимость?
3: А знаете, вот помните, были такие названия «Мишка на севере». Так. Вот что там может быть? Какая начинка, да? Это все так завуалировано, не непонятно, неэффективно. Вот такие вот образные названия.
5: Что Мишка положил, как говорится, на землю, то и будет.
3: Вот такие названия уходят в прошлое. А алгоритмы онлайн-площадок заставляют предпринимателей отказаться вот от таких поэтичных названий, типа «Мишка на севере», «Сокровище Урала», черт его знает, что там такое, да? И заменить их простыми информативными, потому что на маркетплейсе это единственный текст, который по этому тексту ищут. Поэтому, например, «Грильяж. Сказка с брусникой и медом». Конкретное, точное описание. Чего заказываешь, то и получишь. Потому что, если ты заказываешь что-то с названием непонятно чего, там типа какая-нибудь ночь, ты не понимаешь, что ты получишь в итоге.
4: Ждешь ночь, а приходит день.
3: Да. Ну, типа того, понимаете?
5: Вы не знаете, как у меня... Это травма детская моя по поводу того, что у птиц не бывает молока. Это же ужас, как я ревел, когда узнал, что птичьего молока в реальной не существует.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Информация на правах рекламы.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Побег из города! Поддерживаю!
3: План такой. Закупаемся в 4x4 центре, готовим машины и вперед!
4: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
5: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
6: Такое нельзя упускать.
4: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-13. 17.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: Это «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова 4. 0+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: В Монетке качество на высоте. Печенье-орешки Делис. 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Да. Не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
9: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
10: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
9: Лос-Маркет.
8: Гарантия не на словах, а на деле.
11: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
13: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: «Дневной драйв» на «Радио Пилот».
1: Спонсор рубрики «Дневной драйв» на «Радио Пилот» ООО «СЗ Ривьера Белая Башня».
2: Реклама.
3: «Уралмаш» не будет прежним!
4: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
5: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
4: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: Это «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
10: Сань, ты чё, пират?
11: С чего это?
10: Так одноглазый ездишь.
11: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
10: Едь в «Ксенон Шоп 96». Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
11: Я понял. «Ксенон Шоп 96».
10: Звони 385-85.
12: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
14: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
13: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
14: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
15: Акция действует до 20 сентября этого года.
16: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
17: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
18: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
19: В «Монетке» осень выгоды. Мойва 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
0: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300 ровно 18 00. Сайт turbokarting.ru.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Мам, смотри, что могу!
2: Лето как будто и не заканчивалось.
3: Завтра снова в Лим-Попо.
2: С такими скидками хоть каждый день.
4: Позитив не за горами.
1: А на горках!
4: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефиспарк.ру. ООО «Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.
5: Музыкальный нон-стоп.
6: Полчаса без рекламы.
5: Только музыка.
6: На Радио Пилот.
7: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джили» на Эскадронной 41. Район Вторчермет.
8: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Полчаса только музыка. Без рекламы. Музыкальный нон-стоп на Радио Пилот.
3: Мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио. 104 FM.
11: Дневной драйв на радиопилот.

0: Take Me There, так называется эта песня. Ее поет создатель проекта Дати, грузино-венгерский артист, певец и продюсер Давид Церетели, выступающий под псевдонимом Дати. Песня вышла в апреле 2026-го и быстро стала вирусной, собрав миллионы прослушиваний. Только что вновь прозвучала на 104.10 FM. Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Готовлюсь провести в эфире очередной конкурс. Минут через 15 разыграю отличный приз. Вы тоже готовьтесь, друзья, набирать наш эфирный номер. Мы в дневном драйве на Радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики ООО «СЗ Ривьера Инвест НБ». В нашей музыкальной программе далее запланированы Филатов и Карас и Денис Ферст. Очень скоро дальше Шарам и Тима Белорусских. Полетели.
1: Реклама.
2: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая ботаника!
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
4: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
5: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили «Хавейл». «Хавейл Джолион» от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в «Хавейл Агат». Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
6: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Что на свете всех милей?
8: Гулять в тени его аллей.
7: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
8: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
9: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный», Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГР-116-965-81-15-330.
2: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: А вот и он, обещанный конкурс на 104.10 FM. Да, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, давайте развлечемся состязанием от нашего смелого спонсора. МОО ФАС БГО «Автомобильная команда Урал Автошоу». Хотите выиграть набор по уходу за автомобилем? Набирайте 237-104, 237-104 и ответьте на вопрос на околодрифтерскую тематику. 13 сентября на площадке ГЛК «Лиственная» состоятся одноэтапные соревнования по дрифту. Кубок «Мегадрифт». Вот к этому событию приурочен наш конкурс. Кто-то есть в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Яна,
2: вы любите дрифт? Иногда едете боком?
3: Ну, иногда бывает.
2: Или друзья, может, есть какие-то бокоходы, бокоезды?
3: Не без этого.
2: Ну, наверное, вы будете 13 сентября на соревнованиях по дрифту Кубок Мегадрифт. Ну, а сейчас у вас есть возможность выиграть набор по уходу за автомобилем. Для этого нужно ответить на вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Какова главная цель второго автомобиля, так называемого преследователя, в парном дрифте? То есть дрифт бывает парный, первый едет боком, следом за ним второй. Какая его цель? Может, сразу ответите, без вариантов?
3: Хотелось бы варианты, но из мысли возможно, что он должен как-то скопировать, то есть что-то вот подобное, то есть это должно быть синхронно и красиво. Ну, вот я так вижу, но если будут варианты, то он...
2: Яна, вы действительно специалистка, действительно, его цель — повторять траекторию первого пилота. Ура!
3: Спасибо.
2: Я поздравляю вас. Теперь у вас есть набор по уходу за автомобилем. По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. В чей хотите адрес? Вещайте.
3: О, не знаю, честно. Я как-то ошеломлена немножко. Просто ехала себе и набрала номер.
2: Я понял. Ну, ладно. Продолжайте движение, хорошей дороги, не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите свой приз. Яна, молодец, выиграла приз. Ура! Еще раз сообщу вам о том, что 13 сентября на площадке ГЛК «Лиственная» состоятся одноэтапные соревнования по дрифту «Кубок Мегадрифт». Всех приглашаем, да. И спасибо всем, кто участвовал в этом конкурсе в течение целой недели. Надеюсь, на следующей неделе продолжим, ну, теперь уже, видимо, с новым спонсором. Да, слушай радио «Пилот» днем и выигрывай приз.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры — сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбой». 0+.
6: Реклама.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в «Ксенон Шоп 96». Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
8: Я понял. «Ксенон Шоп 96».
7: Звони 385-85.
9: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
10: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
9: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
11: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. Насималенд.ру. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. Сималенд.ру.
12: УК «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
13: Грандиозное событие. Долгожданное открытие нового официального дилера «Волга Июль» на Металлургов 65. Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода.
1: выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
6: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
14: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
15: Помогите! Тону!
16: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
17: Спасибо, дружище!
18: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
19: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Платите картой «Озон» банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
21: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
22: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
23: Дневной драйв на «Радио Пилот».
24: Пилот. You're listening to Radio.

0: Реклама.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
4: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Побег из города! Поддерживаю!
7: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины. И вперед!
8: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
9: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
10: Такое нельзя упускать.
8: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-0017.
11: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
13: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
14: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
13: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
14: Ну нет, два мотоцикла я не потяну.
13: Да ладно. Мой эндуро как твой сотовый стоит.
14: Серьезно? А это где?
13: Пара-пара, Емото-мото-мото.
15: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
16: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800. 0,92.

0: желании.
1: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
2: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
1: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах свердловского рок-клуба.
3: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
4: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на ленина-100.ру.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ООО «СЗ Ленина 100».

0: Привет всем, кто в эту пятницу решил поучаствовать в дорожном движении столицы Урала. В Екатеринбурге 16 часов и 2 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: И, конечно же, навигатор можно не только слушать, но и смотреть, подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Было уже как-то не один раз, что в честь селебрити называют насекомых, в честь Брэда Питта, например.
0: Новых открытых каких-то видов, да.
3: Да, вот осу называли в честь Брэда Питта, в честь Бейонсе овода, а недавно вот американские энтомологи назвали новый род австралийских клопов в честь Тейлор Свифт. И даровали имя Свифтифилус. Название нового рода соединяет в себе, соответственно, Свифти. Это так называют себя фанаты Тейлор Свифт.
0: А Филус — это любить, это имеется в виду, да?
3: Нет, Филус — это, ну, в целом окончание стандартное в названии группы насекомых. И там не только в роде, да, вот этих насекомых есть отсылки к творчеству, есть еще и в конкретных видах. Например, есть название Свифтифилус эмейтер, это связано с темой любви, что вот она много про любовь поет. Также есть Свифтифилус интрепидус, и это аллюзия на альбом, который вот в переводе называется «Бесстрашный», ну и там еще несколько тоже к песням есть отсылки. И предложили это название неспроста, потому что, ну, во-первых, докторант, которая этим занималась, она фанатка самой певицы. Во-вторых, это, по ее мнению, привлечет внимание к открытию,
0: да. В данном случае.
3: Да, и к бережному отношению к природе тоже. Ну и в-третьих, эти Свифтифилус обладают очень ярким внешним видом, и это вот как-то тоже коррелирует с Тейлор Свифт, которая вся такая.
0: Может попасть на фан-встречу. Тейлор Свифт в вашем городе, может быть, даже в вашей кровати.
2: Я предлагаю, если обнаружат новый какой-то подвид дрозофил или еще каких-нибудь маленьких-маленьких мушек, надо назвать их витиакатусы. Пожалуйста.
0: Записываем, да. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах.

0: Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Норильская стоит от ЖД переезда до проезжей. Проезжая не двигается от Краснодарской до Норильской. Сложности на ИКАДе от улицы Высоцкого до 16 километра. Подставит Вильгельма до Генина. От Объездной до Краснолесья. На Ленина много транспорта от Восточной до Карла Либкнехта. И встает Турбинная от улицы Учителей до проспекта Космонавтов.
1: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в навигаторе выдам рекомендацию, чем занять компьютер в рубрике «Игротека».
3: Реклама. Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
4: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
5: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
4: Лос-Маркет.
3: Гарантия не на словах, а на деле.
5: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: ТРК «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
10: Мам, смотри, что могу.
11: Лето как будто и не заканчивалось.
12: Завтра снова в Лим-Попо.
11: С такими скидками хоть каждый день.
13: Позитив не за горами.
10: А на горках!
13: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
14: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская 10. Сайт stoangara.ru.
15: Побег из города? Поддерживаю!
16: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
17: Большая распродажа в 4x4 центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
18: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
19: Такое нельзя упускать.
17: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4 центр.ру.
4: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 376672633017.
6: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит бетон бежевый 45x45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
20: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors, Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
21: Lucky Motors.
22: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
23: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
22: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
24: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
25: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит «Брозекс». И это решает все.
26: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
25: Подробнее на ленина-100.ру.
26: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
27: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Привет всем любителям необычных словечек. Столица Урала, 16 часов и 16 минут. А с вами навигатор, в котором настало время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: Но для начала 237-104 наберите, потому что, к сожалению, не знаю я другого способа в конкурсе поучаствовать.
3: Телепатически, да, не получится. Нет,
0: можно в своей голове даже выиграть. Хоу, я уже сделал.
3: Подарок самому себе подарить. Привет.
2: Добрый день.
0: Как зовут тебя? Представься, пожалуйста. Ну, ладно. 237-104, мы поняли, что связь у нас имеется, но вот человечек, нужно не только дозвониться, еще и поговорить.
2: Мне еще нравится, когда обрывается связь, я не знаю, в чем специфика, но вот этот звук, как будто кто-то держит трубку, слышит, что ты взял, и кладет ее резко, и ты слышишь вот этот звук просто.
0: Все, у тебя представляется, что он стационарного телефона.
2: Да. То есть, мне интересно, почему они сделали вот этот звук обрыва связи, как будто кто-то стационарный кладет.
3: Алло. Привет.
2: Добрый день.
0: Как зовут тебя?
4: Сергей.
0: Сергей, по громкой связи, будь то бы, плохо слышно тебя.
4: Да нет, я нам просто еду, сейчас добавлю приемник.
0: Хорошо, Сергей, скажи вообще, где трудишься, чем занимаешься?
4: Да на заводе, работу еду.
0: А сейчас один едешь ты, или кто-то будет помогать в конкурсе?
4: Да.
2: Что за завод у тебя?
4: Трубный, да Полевской, город.
0: Ясно. Скажи нам, Сергей, может, у вас на работе есть необычные термины? Может, заготовки как-то странно называются, или технические процессы, которые...
4: Ой, правда, так не скажешь.
0: Ладно, может, чего вспомнишь, нам рассказывай, потом от тебя словечко подгоним в наш, так сказать, пул. Но для тебя у нас тоже имеется одно слово, и три варианта того, что это слово можно значить, тоже предоставим. Выбираешь правильный ответ, тогда подарочек тоже будем вместе с тобой выбирать. Слово для тебя сегодня – тиберда. Что такое тиберда?
3: Возможно, есть такая река в Карачаево-Черкесии. Может быть, это слово «глупость» по-татарски, либо есть такой узбекский головной убор.
0: Тиберда.
4: Я думаю, что это глупость.
0: Глупость по-татарски.
4: Да, да.
0: Ну что ж, принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, звучит это слово по-другому, а именно «ахмаклык».
3: Тоже неплохое.
0: 237-104, кто готов дать верный ответ?
2: «Ахмаклык» — это звучит как слово из языка инопланетян из Рика и Морти каких-нибудь.
3: Как будто, да.
0: Алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый день.
4: Алло, да, здравствуйте.
0: Как зовут тебя?
4: Игорь.
0: Игорь, стоит повторить задание, или ты готов раскрыть нам значение слова «тиберда»?
4: Вот я думаю, третий вариант.
0: Третий вариант. Это головной убор ты имеешь в виду?
4: Да.
0: Узбекский головной убор. Ну что ж, принимаю твой вариант ответа, но, к сожалению... Не то.
2: Про телетейку подумал, да?
0: 237-104. Алло, алло.
3: Привет.
5: Добрый день.
0: Как зовут тебя?
5: Ты дозвонился.
0: Денис, ты был внимательным радиослушателем?
6: Да.
0: Ну и какой же ответ остался единственно верным?
6: Думаю, что это река.
0: Это абсолютная правда. Действительно, когда единственный вариант правильно остался,
5: течет
0: сложно ошибиться.
5: Река,
0: в Карачаево-Черкесии, да. А также курортный город одноименный. Поздравляем тебя с победой, Денис. Давай определяться с подарочком.
2: У нас имеются билеты в кинотеатр «Континент Синема». Есть билеты на концерт оркестра «Урал-Бенд» с программой «Широка страна моя родная» 23 сентября в ЦК «Урал». Есть билетики на фестиваль «Марин собирай» 26 сентября в Мариинских избах, соответственно, в Мариинске. Есть билеты на диско 90-х 2 октября в 23:30 фабрика Event Hall. Билетики в музей «Зона», одну из четырех площадок. И сертификаты в парк семейного отдыха и развлечений «Радуга Лэнд» или в аквапарк «Лимпопо» на 1000.
0: Определился ли за эфиром? Продолжим.
6: Давайте в кинотеатр.
0: Хорошо, оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать свои билетики, а сейчас громко и четко крикни нам.
7: Офигенно!
0: 3-4.
6: Офигенно.
7: Навигатор.
8: Информация на правах рекламы.
9: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
10: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
9: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
10: Поехали. Скажи адрес.
9: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
10: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Реклама.
11: Сань, ты чё, пират?
12: С чего это?
11: Так одноглазый ездишь.
12: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
13: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
14: Я понял. Ксенон Шоп 96.
13: Звони 385-85.
15: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
16: Помогите! Тону!
17: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
18: Спасибо, дружище!
19: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
20: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
6: Анна, плитка.
7: Анна, сухие смеси.
8: Анна, вы просто песня.
5: Анна, как и любой в Петровиче, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
9: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
10: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ру.
11: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. УГРН 122-660-002-36-93.
12: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors», «Металлургов 65А».

0: автопилот.
1: Звание. Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 27 минут. На радиопилот настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Плотновато на Блюхера вместе с проезжей от Сахалинской до Норильской. А Норильская не радует от ЖД переезда до проезжей. Заторы на ИКАДе от реки Березовка до ЖД моста и от 19 километра до моста через железную дорогу. Также придется задержаться на Ленина от Тимирязева до Карла Либкнехта. Не радует движением Московской от Хомякова до Куйбышева и по-прежнему плотновато на Турбинной от улицы Учителей до проспекта Космонавтов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
4: Дедушка, а он еще работает?
3: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
4: Тогда передадим септик нашим детям?
5: Ага.
6: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт «Септик-96».

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Жена наорала, гастрит, ипотека. Сбежим от реальности в мою игротеку.
2: Привет всем, кто не знает, во что поиграть на предстоящих выходных. Столица Урала, 16 часов и 31 минута. С вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов поделиться своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
0: И вот знаете, игровую индустрию мучают много какие проблемы, и одна из самых крупных — это ранний доступ, потому что очень многие разработчики закидывают игру в ранний доступ, едва-едва сделанную, собирают бабки, а потом сливаются. И радует, что некоторые доводят дело до конца. Состоялся 2 дня назад полный релиз игры Вальхейм. Или Вальхайм, если говорить про более правильное.
2: Это рисованная история,
0: Это 3D-шная выживалка, где вы, собственно, строите базу, выживаете, всячески сражаетесь с местной нечистью, условно под кронами Игдрасиля. Вот в какой-то, в мире скандинавской мифологии. И у игры на самом деле уже огромное количество фанатов, которые годами в раннем доступе не переставали в нее играть. Это один из титанов не то что индустрии, а жанра именно выживалок. И я очень рекомендую, я сам в нее провел немало времени, когда-то я полностью весь контент в ней исчерпал, несколько обновлений там назад. И суть очень простая, вы вот появляетесь под Игдрасилем, и естественно землю населяют, кроме местных фольклорных тварей, там всяких гоблинов, не гоблинов и прочих скандинавских.
3: Великаны
0: там есть, да, с ними тоже придется сражаться. Давайте поговорим про все размеры. Но в любом случае, также там есть, конечно же, и злые духи, которые терзают эту землю, вернее, как духи, скорее, монстры все-таки больше. И ваша задача — отстраиваться, выживать, улучшать свой инвентарь и по одному, по чуть-чуть, выполняя условия, призывать у алтарей этих демонов каких-то местных и с ними, как с боссами, уже сражаться. Каждый босс открывает какую-то новую стадию возможностей для вашего персонажа. Поэтому, в принципе, до самого конца игры существует четкая, достаточно интенсивная прогрессия. То есть только-только ты начинаешь буксовать, исчерпав все, что тебе победа первая дала, бам, ты идешь уже сражаться со следующим боссом, а благодаря этому открывается новая способность, которая тебе позволяет тебе куда-то дальше зайти, больше унести и так далее, и так далее, и так далее. В общем и целом, игра надолго. Если вам нравится скандинавская мифология, то тогда милости прошу туда, потому что действительно хорошо выдержана атмосфера очень. Ну и в целом игруха, это она, ну, я бы сказал, полностью, чтобы исчерпать контент, ну, 2-3 месяца в ней точно придется просидеть. Mm-hmm. Поэтому это еще и сразу сэкономить можно. Одну игру покупаешь, 3 месяца играешь, и больше ничего не надо. Поэтому если вам нравится скандинавская мифология, выживание, то заходите на игровые площадки, качайте Вальхайм, ну и в целом, конечно же, живите, играйте.
4: Информация на правах рекламы.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной — это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ — это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Акция действует до 20 сентября этого года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: В Монетке качество на высоте. Печенье-орешки Делис. 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
3: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
7: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
9: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
10: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
11: Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
13: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
14: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
16: Звоните в конкурсы, у нас все легко. Это как снять костюм и надеть растянутое трико.
17: Прямо по курсу вас ожидает конкурс для ценителей уральского рока. Нам нужны сразу два участника, мужчина и женщина. 237-104, звоните прямо сейчас.

0: Привет всем фанатам получать подарочки. В Екатеринбурге 16:43. С вами навигатор в компании Эдуарда Булашова, Андрея Дашкина и Вали Баталова. Мы начинаем наш специальный рок-конкурс. Его спонсор ООО «СЗ Ленина 100». Сайт lenina-100.ru.
1: Нам все еще нужна девчонка.

0: Добрый вечер всем лево и праворульным. Столица Урала, 17 часов и 18 минут. А с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру. В страничке «Вокруг света» за 60 секунд.
1: В Бразилии футболиста настигла прямо на поле. Он во время матча, в первом тайме, игрок вот одной из команд крикнул своим «Я больше так не могу!» и удалился с поля по направлению к подтрибунным помещениям в туалет. Для тренерского состава все это было неожиданно. Они уже собрались в срочном порядке готовить ему замену, но еще до того, как другой игрок вот со скамьи запасных успел встать, убежавший вернулся на поле, почти сразу забил гол, то есть это вообще эффективности никак не помешало.
0: Сбросил балласт и забил гол.
1: Да.
2: Если он быстро вернулся, это значит, что карточка была желтой.
1: А в Америке девчонка вот сфотографировалась на паспорт, но столкнулась с некоторыми трудностями. Ей пришлось доказывать, что у нее есть уши. Там по правилам снимка, должны быть видны уши, да, у человека, но сотрудник консульства более часа. И так, и этак ее снимал, их просто не видно. То есть мало того, что они в целом у нее прижаты к голове.
2: А скулы большие закрывают, перекрывают.
1: Щеки, я бы сказала, что щеки большие. Ну, типа, она вот, ну, в весе, да,
2: ну,
1: немножко.
2: Ну, понятно. Я просто такой, я видел таких людей, у которых, ну, вот, если ты на них прямо смотришь, и уши не видно
1: их
2: вообще.
1: Просто не видно.
0: В таких случаях нужны накладные уши для фотографии. Вот они дежурные должны быть такие лопухи.
1: В итоге ей предложили подписать довольно, ну, такой интересный официальный документ, в котором прописано. Настоящим подтверждается, что у Присциллы Лентини действительно есть уши.
0: Ксерокопия левого и правого уха еще надо. Заверенная нотариусом.
2: Ладно, ребята.

0: Прямо по курсу. Вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
1: Информация на правах рекламы.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «Пилот». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
3: Реклама.
4: Ань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
7: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В «Монетке» осень выгоды. Мойва 500 граммов, 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
9: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
10: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
9: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Акция действует до 20 сентября этого года.
12: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
13: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
14: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
15: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
16: Паравье мото! Да, паравье мото!
17: Паравье мото! Пришло мое время! Паравье мото!
18: Это песня какая-то? Пара-пара, емото, мото-мото!
16: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от емото все!
19: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
20: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emoto.ru. И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
21: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
22: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-244-741, 16+.
23: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала, но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
24: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр. Екатеринбург. Юг». Привет всем любителям цитат, великих и успешных людей. В столице Урала 17 часов и 27 минут, а с вами навигатор. И настало время нашего конкурса под названием «Кто сказал?».
1: И сегодня с нами вновь играет великий, успешный, временно, может быть и бесконечно, еще непонятно, безработный Руслан. Доброго дня!
2: Привет,
0: Руслан!
3: Добрый вечер.
0: Это какая по счету попытка?
2: Четвертая, по-моему.
3: Четвертая.
2: Ага.
3: Давайте договоримся. Вы мне что-нибудь дарите, и я от вас.
0: А, это рэкет уже какой-то.
2: Вот как.
0: Ничего себе, прикормили человечка. А ты давай хоть раз соберись и выиграй.
2: Как тебе такой вариант?
3: А вы постоянно меня топите.
0: А мы думаем, вытягиваем.
1: А такое с дельфинами тоже бывает. Они когда людей ловят в океане, там не факт, что они в сторону берега понесут.
2: Тоже топят.
0: Просто куда-то носом тыкают. Просто доплывать не все. В общем, у нас для тебя, Руслан, сегодня совершенно другое задание.
1: Это даже другой конкурс.
0: Да, бывает и такое. В общем, одна цитатка имеется. И три варианта того, кто эти слова мог произнести. Отгадай, что действительно это сделал, тогда подарок наконец-то станет твоим. Итак, лови цитату.
2: У нее что-то заклинило внутри, а он просто идиот. Влюбленные все такие. Откуда эта цитата? Возможно, это слова Александра Гордона, ведущего ток-шоу «Мужское и женское». Может быть, это цитата из мультсериала «Футурама», либо это фраза из фильма «Красотка».
0: У нее что-то заклинило внутри, а он просто идиот. Влюбленные все такие. Кто же это сказал? Как думаешь, Руслан?
3: Ну, третий вариант, давайте. Было, не было.
0: Третий вариант, это что, напомни?
3: Ну, что-то...
0: Мультик «Гордон» или «Красотка» фильм?
3: «Красотка».
0: Из фильма «Красотка». Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. На следующей неделе ждем снова в наши ряды. Не расстраивайся, 237-104. У нас надо выиграть по-честному.
2: Мы скоро легенды будем слагать.
1: Ну просто,
0: алло.
1: Иногда тяжело подсказывать, блин.
0: Как зовут тебя?
4: Дмитрий.
0: Дмитрий, стоит повторить для тебя цитату, или ты выбрал какой-то вариант?
4: Я на втором варианте остановился.
0: А это какой? Это кто? Это Гордон, ведущий ток-шоу «Мужское и женское», или из мультсериала «Футурама» ты имеешь в виду?
4: Мультсериал.
0: Из мультсериала. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, и это чистейшая правда. Действительно, именно оттуда мы и взяли эти слова.
2: Бендер сказал, да.
0: Дмитрий, с успехом мы тебя поздравляем, оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек. А, нет, можем сейчас.
1: Да. Смотри, можно тебе, например, предложить билеты на спектакль «Птица-курица» 13 сентября в 12 или в 15 часов его покажут в Театре кукол в рамках 13-го международного фестиваля «Петрушка Великий». Есть билетики в кинотеатр «Континент Синема». Имеются билеты на диско 90-х 2 октября в 23.30 «Фабрика Ивент Холл». Сертификатики, вот, например, есть в парк семейного отдыха и развлечений «Радуга Лэнд» или в аквапарк «Лимпопо» на 1000 рублей. Или же мы можем вообще за эфиром обсудить все истории с подарком.
0: Что решаешь, Дмитрий?
4: На дискотеку
0: 90-х. Хорошо, отныне пара билетов туда твоя. Оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать их себе. Сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
1: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4 для ярких будней. Статусная Камри для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 17 часов и 33 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 6 баллов. Стоит Норильская от фронтовых бригад до проезжей. А блюкеры вместе с проезжей от Сахалинской до Норильской. Сложности на ИКАДе от 16 километра до Березовского тракта и от 19 километра до улицы Высоцкого. Сибирский тракт и Декабристов дружно не радуют от переулка Активистов до улицы Чапаева. Много машин на Космонавтов от Совхозной до Полевой. И придется задержаться на Шевской от Краснофлотцев до Промышленного проезда. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Мне приснился кошмар. Будь то наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
4: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
3: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
4: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехау с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре «Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП-центр «Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр «Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
7: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр «Екатеринбург». Краули 182, литера И.
8: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
9: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайв». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Как сэкономить на покупке авто?
11: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони 343-1342.
12: Акция до 30 сентября 2026 года.
13: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
14: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
15: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
16: ИП «Дылгин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
17: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса. Близкие и дымные заезды. Яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным. Столица Урала, 17:44, а с вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: И, ребята, напоминаем, что радиопилот и турбокартинг проводят фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре». Присылайте свои соответствующие фотографии в раздел, который вы будете наблюдать на главной странице сайта pilotfm.ru. 25 сентября в прямом эфире мы выберем 10 победителей, которые получат сертификаты от турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: Тут один мужичок попытался привезти из Вьетнама два чучела сиамских крокодилов редких с жемчугом в пасти.
0: Чего?
2: Он прилетел в

0: будет.
1: Праздника не будет.
0: Крокодилов забрали.
2: Да слушайте, я вот честно думаю, что вот таксидермия — это странно.
1: Да.
2: Это реально странно. Я думаю, почему это можно делать с животными, но я не могу это сделать с каким-нибудь просто мужиком, который такой, вот он у меня дома стоит в приколдосной позе постоянно. У него во рту тоже там бижа какая-нибудь.
1: Бижа? А, бижутерия, господи.
2: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Годовая инфляция в России составит 6-7%, сообщили сегодня в пресс-службе Банка России. Основной причиной такой динамики регулятор назвал временное сокращение производственных мощностей в отдельных отраслях. В Центробанке ожидают, что после исчерпания влияния этих факторов и при сдержанном увеличении совокупного спроса устойчивая инфляция вновь начнет снижаться. Говорится в сообщении регулятора, пишет Москва-24. В 2027 году показатель должен вернуться к целевому уровню в 4% и в дальнейшем оставаться около этой отметки, считают в Центробанке. В Саратове в результате атаки дронов поврежден склад компании «Озон». На месте работают экстренные службы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Он отметил, что сотрудники склада были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Руководство администрации Саратова и зампред правительства получили поручение организовать работу оперштаба и горячие линии для сотрудников, чьи вещи были повреждены. По словам губернатора, компания «Озон» предлагает различные меры поддержки для своих работников, пишет газета.ру. В Свердловской области одна из крупнейших сетей АЗС запретила наливать бензин в канистры. Об этом пишут водители в тематических пабликах о заправках «Газпромнефти» в Среднеуральске и в Пышме. Но такие запреты у компании не повсеместно, отмечает «Комсомольская правда» и напоминает, что в первую волну топливного кризиса «Газпромнефть» стала отпускать по 40 литров бензина на один чек, но ограничения на количество заправок не было, и водители могли встать в очередь второй раз и заправить еще 40 литров. Ранее губернатор области Денис Паслер сообщил, что сейчас топливо поступает ритмично, его распределяют равномерно между всеми заправками. Строительство масштабного терапевтического корпуса в Верхней Пышме завершится до конца года. Медицинскую помощь здесь смогут получать более 260 тысяч уральцев. Это пациенты из Верхней Пышмы, Среднеуральска, Березовского, Екатеринбурга и других свердловских городов. Строительство отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Общая стоимость работы и оснащения корпуса – более 5 миллиардов рублей. Ранее губернатор Денис Паслер сообщил, что за 2 года свердловские власти направили на развитие медицины в регионе на 25 миллиардов рублей больше, чем за предыдущие 5 лет. У Свердловской академической филармонии появился фирменный интерьерный аромат. Его разработали в честь 90-летия Уральского академического филармонического оркестра. Он станет частью атмосферы концертного зала на весь сезон, пишет Уральский Меридиан. Над созданием парфюма работали более полугода. Процесс курировал эксперт по сенсорным стратегиям Юлия Сафо. Верхние ноты аромата – грейпфрут и лайм. Его сердце – лаванда и иланг-иланг, база – кедр и кардамон. Флейтистка Мария Маркуль отметила, что для нее запах ели и скрипки неразрывно связаны, а кедр передает звучание деревянных инструментов. Презентовали аромат сегодня, 11 сентября. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
1: Информация на правах рекламы.
4: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
5: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
4: А свою машину я смогу сдать?
5: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
4: А колеса в подарок дадут?
5: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
4: Где купить Хавейл Джолион?
5: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Прайм Сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
6: Выходные нам пророчат мокрые и прохладные. Завтра температура воздуха в течение дня от 13 до 17 градусов выше 0. Дождя будет много, первая волна закончится рано утром, затем перерыв такой себе до 13 часов, а потом снова польет и до конца дня не прекратится. С 18 до 21 часа ожидается ливень. Ветер подует слабый, с северо-востока от 0 до 2 метров в секунду.
7: Вот наступает осень, и становится понятно в очередной раз, что астрологические все эти истории фигня полная, потому что девы и весы, они такие, потому что они рождаются за окном вот это вот.
1: Пилот FM.
8: Реклама.
2: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
11: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: На радіопілот.
1: Привет всем зарулившим на 104.10. В Екатеринбурге 18 часов и 5 минут, а с вами вечерний...
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: Ну и немного про одежду для наших модников и модниц. Во-первых, онлайн-платформа для изучения иностранных языков со знаменитой зеленой совой, вот эта вот доминирующая, которая... Они сделали свою коллекцию одежды, которая учит правильно произносить названия брендов типа Givenchy или Hermes, вот такое. То есть на вещах вместо привычных логотипов там напечатаны...
1: Транскрипции,
3: да, крупными буквами транскрипции. И проект этот приурочен к неделе моды в Нью-Йорке, естественно.
1: А согласован с этими брендами или сейчас засудят всех?
3: Ой, непонятно, кстати. Но линейка называется «Фонетическая коллекция». Может быть, да, из-за того, что контент образовательный все-таки, может, какую-то скидку им сделают.
1: А в кармане еще вот таблички со слогами, если что.
3: Да.
1: Чтобы не потерять.
3: Все для людей. Но это еще не все.
4: Я после думаю, сколько это породит вот этих ребят, которые... А, я и сам уже стал заядлым модником, люблю итальянские костюмы, дольче такие, как Габбана.
3: Но это еще вот не все. У Dior нашли джинсы с эффектом, будто вы не добежали до туалета. Они есть в продаже примерно за 370 тысяч рублей по текущему курсу. В общем, как, что вы за эти деньги получаете? Рваные джинсы с характерными коричневыми пятнами сзади и между ног. И согласно описанию, стиль этих штанов сочетает в себе строгий крой с нотками рок-н-ролла.
1: Это вот рок-н-ролл жив.
4: Тогда выключите аппараты, может, для обеспечения.
1: Ну, мне кажется, это какой-то уже не то, что рок-н-ролл, это какой-то дэт-метал.
4: Мне кажется, что это больше вот это вот, знаете, рассчитано на тех, кто хочет спрятать слезы в дожде.
1: Тогда они должны быть еще непромокаемыми в идеале. Просто из штанины что-то там. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 6 баллов. Стоит Норильска от фронтовых бригад до проезжей, а проезжая от Шевской до Норильской. На ИКАДе тоже плотно от 19-13 километра и также от реки Березовка до моста через железную дорогу. Затруднен проезд по Космонавтов от Совхозной до Полевой. Сложности на Шевской от Совхозной до Космонавтов и придется задержаться на Халтуриной и Токарей от Ополихинской до улицы Крауля.
3: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, приз тоже, может быть, получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
4: А прямо по курсу будем говорить о культурно-развлекательном в рубрике «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
5: Реклама.
6: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
7: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в «Лос Маркет» обращаться, как все соседи.
8: «Лос Маркет». 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
7: «Лос Маркет».
6: Гарантия не на словах, а на деле.
8: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
10: Едим и веселимся с наслаждением.
11: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
9: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
12: Это «Глобус». У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
13: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит «Брозекс». И это решает все.
14: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
13: Подробнее на lenina-100.ru.
14: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
15: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
16: Миша, возьми еще эти коробки.
17: Они уже не входят ко мне в машину.
18: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
19: Мы стекло у шкафа разбили.
16: Ну, Миша!
18: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
0: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
0: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
9: О,

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
5: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис. 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Чё за офисный прикид? А где мотошлем?
9: Так ведь осень. Я свой спортбайк в гараж поставил.
8: А я с друзьями в осень на эндуро пересела. И наш сезон не заканчивается.
9: Нет, два мотоцикла я не потяну.
8: Да ладно, мой эндуро как твой сотовый стоит.
9: Серьезно? А это где?
8: Пара-пара и мото-мото-мото.
10: Мотосалон Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В. Нулевой этаж. Емото.ру.
11: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНИП 304-667-404-800-092.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. Simoland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. Simoland.ru.
3: УК Simoland. Город Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. ОГРН 122-660-002-36-93.

0: спонсор рубрики «Афиша» ИП «Агеев Артем Алексеевич». Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47. Привет всем, кто желает проводить свободное время интересно и с пользой. В столице Урала 18 часов и 16 минут. А с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Завтра к 5 вечера, если вы фанат футбола и всего, что с этим связано, можно прийти на экскурсию по стадиону «Екатеринбург-Арена» на Репина 5. Вы узнаете, как организовывались матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Увидите спортивные зоны, доступные только игрокам и официальным лицам, между прочим.
0: И, может быть, узнаете, когда разберу те самые трибуны, которые все еще с чемпионата стоят за пределами стадиона.
1: Да, потом нам расскажете, чтобы мы все были в курсе. Ну, в общем, вот много можно чего будет узнать. Посмотреть сбор группы за 10 минут до начала экскурсии у входа номер 4. Ага. Билет стоит 500 рублей, 6+.
0: Так.
1: В 6 вечера, тоже в субботу, можно прийти в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2 и посмотреть трагикомедию «Чайка по-французски». Дело происходит в Париже начала 20 века. Там сын крутой актрисы и владелицы своего театра, мадам Жюльен, уходя служить в армию, оставляет на попечение матери молодую жену свою, которая вот всегда о театре мечтала. И, по идее, постановка о том, как театр навсегда меняет человека, не всегда в лучшую сторону.
2: Жаль, что не буквально все. Мне название нравится. «Чайка по-французски» вот это вот.
1: Вкусненько звучит.
2: Нет, нет, потому что я думаю, чайка, она обычно делает а французская говорит...
1: Билеты от 400 рублей, 16+. А еще, ребята, уже вовсю с 10 сентября и до понедельника, 14 сентября, идет 13-й международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Там самые лучшие кукольные спектакли со всей страны и зарубежья к нам приехали, еще приедут. Вот Екатеринбург, в «Афишу» вошло 13 целых постановок. И, например, что можно посмотреть? В это воскресенье, 13 сентября, в 12:00 и в 15:00 в ТЮЗе на Карла Липнихта 48, можно вот увидеть постановку «Птица-курица». Это вдохновляющая история о маленькой курице, у которой была большая мечта летать. Ей в лицо смеялись, говорили, курица не птица, но она не сдалась. И вот эта постановка для детей старше 8 лет, можно сходить все вместе и посмотреть. Подробности на сайте Екатеринбургского театра кукол. И в любом случае, ребята, выбирайте досуг на выходные себе по душе и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в «Просто колеса». С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на Самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Простоколеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, Самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ИП Баталов Алексей Владимирович. Магазины товаров для здоровья «Казанова 69».
1: 3, 2, 1, начинаем заезд. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
0: Привет всем, кто знает Екатеринбург как свои 5 пальцев. Столица Урала, 18:23. А с вами навигатор. Готовите знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: С нами будет играть Сергей. Он работает мастером-приемщиком. Доброго вечера.
3: Привет.
4: Добрый вечер.
2: Расскажи, какие приемы знаешь?
0: Что принимаешь-то конкретно? Какую работу?
4: Грузовая техника.
5: Гражданин, принимали что-нибудь?
0: И сколько? Грузовую технику до или после еды. Скажи, а сколько в день вот ты так осматриваешь грузовой техники?
4: Ну, 4, 6, по-разному.
0: Ну, то есть дотошно просматриваешь каждую, да?
4: Да.
2: Ну, как будто это та сфера, где стоило бы, не дай бог, что-то, и нагруженное оно потом рухнет, нафиг надо.
0: Сергей, расскажи нам, ты в курсе, что по пятницам у нас в городском квесте бывает, или напомнить на всякий случай?
4: Напомнить.
0: Просто у нас с понедельника по четверг вопросики с вариантами ответа, а вот в пятницу у нас небольшое путешествие, мы для тебя проложили маршрут, если ты скажешь правильно, где же ты оказался, тогда подарок будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
5: Итак, представь, что ты поехал по улице Циолковского от Московской на восток в сторону Машинной. И, проехав 1 километр, ты оказался на Т-образном перекрестке, где выполнил поворот направо на улицу с трамвайными путями.
2: Прикинул?
4: Циолковского в сторону...
5: Московской.
0: Ну, Машинной. От Московской до Машинной, вот там в сторону этой... На Т-образном перекрестке повернул направо. Там улица с трамвайными путями.
2: Трамвайные пути хорошие ориентиры.
0: Не так уж...
2: Что?
4: Фрунзе?
0: Да нет, как же?
2: Нет, не-не-не. Ну мы дальше не поедем, конечно, раз у нас здесь остановочка. Смотри, едешь по Циолковского от Московской в сторону Машинной, километр проезжаешь, Т-образный перекресток, с одной стороны там трамвайные пути, направо поворачиваешь туда к ним.
0: Восьмой, это правильно.
2: Да, замечательно. Зафиксировались и продолжаем. Далее, ты двигался прямо и на следующем перекрестке со светофором еще раз направо повернул.
0: Прикинул?
4: Двигался прямо.
0: Ну и на следующем светофоре направо еще раз повернул и после этого продолжил движение до начала улицы, оказался где?
4: Так.
2: С подвохом, если что, сегодня.
5: Да, немножко.
0: Я не окажусь в просаке.
4: Да. А, нет.
0: Что-что?
4: Как же она...
2: Очень, очень легко. Я говорю, сегодня явно Эдик, когда составлял, хотел немного пошалить.
4: Да.
0: Ну, если ты дважды повернул направо, куда ты приехал-то?
5: У тебя был какой-то первый вариант, который ты сказал, нет-нет-нет, вот что там было?
0: Что там сказал ты? Шварца? Нет, действительно не то сказал.
2: Два? Чему вообще в целом нас с точки зрения пространственного мышления приводят 2 поворота в одном и том же направлении?
0: Что мы получаем? Какую фигуру?
4: В обратную сторону.
0: Да? Так, ну и куда же мы тогда приехали? На какую улицу оказались? Ой, Серега.
5: Давай.
0: Мы за тебя болеем. Но я уже начинаю кашлять.
2: Еще минуты, и все, кажется, я все хуже и хуже.
4: Не помню эту улицу.
0: Не помнишь? Ну ладно, не расстраивайся. Узнаешь правду от другого радиослушателя. 237-104, кто готов дать ее на
2: ответ? 5-я минута конкурса этих с капельницей.
0: Да, да. Зачем я все это сделал? Алло, алло.
2: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут?
6: Алло, здравствуйте.
0: Представься, пожалуйста.
6: Меня зовут Махадур.
0: Махадур, куда же мы приехали в итоге-то?
6: Авиационная.
0: Ну, авиационная, это был 2-й поворот, то есть мы когда направо повернули. Нет, дальше двигаемся.
6: Поворачивать направо, по трамвайной пути, 8 марта будет.
0: Да.
6: Направо, это будет авиационная.
0: Потом двигаемся до начала улицы, оказывается, на перекрестке авиационной. С какой улицей?
6: Так. 8 марта, Степан Радзе, 8 марта, авиационная.
0: Так.
6: И... Еще раз, можно повторить, пожалуйста?
0: Ну вот, когда ты повернул направо на авиационную, дальше ты двигался прямо до начала улицы, и вот там вот улица-то где начинается, откуда идет учет? С какого перекрестка авиационная, с какой улицы там пересекается? Мы от нее... Ну?
6: 8 марта, авиационная,
0: Так, вы, если прямо. Были... Так, ну, это ты по повороту говоришь. Я говорю, вот мы когда по авиационной прямо-то уже двигались до начала улицы, на какую улицу-то мы попали? Как называется-то эта улица? Мы от нее начинали, кстати, путь.
2: За Эдиком уже священник идет.
6: Толковского, авиационная.
0: Так.
6: Степана Райзена.
0: Давай. У тебя там как будто шпаргалка с нами с названиями
5: улиц.
0: Ну вот смотри, когда мы по Циолковскому-то поехали, то от какого перекрестка мы стартовали? Ты же слушал внимательно, от какой улицы мы поехали?
6: Московская.
0: Ну так вот мы на Московскую-то и выйдем, потому что авиационная с Московской там и пересекается.
2: Спасибо. Два раза направо повернули, оказались там, где были.
0: Победил я. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Но сейчас громко и четко крикни нам.
2: Офигенно!
0: 3-4.
6: Офигенно!
2: Навигатор!
3: Информация на правах рекламы.
7: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
9: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
2: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями и подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
3: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Побег из города! Поддерживаю!
5: План такой. Закупаемся в 4x4 центре, готовим машины и вперед!
6: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
7: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
8: Такое нельзя упускать.
9: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
10: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН НП 307-667-2263-13. 17.
11: Как сэкономить на покупке авто?
12: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
13: Акция до 30 сентября 2026 года.
14: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
15: Анна, плитка.
16: Анна, сухие смеси.
17: Анна, вы просто песня.
14: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
18: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
19: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
20: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
19: Спасибо Керамиру.
21: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «ПИЛОТ» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
22: Акция действует до 20 сентября этого года.
23: Спокойно, товарищи! Без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
24: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
23: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
24: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
23: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
25: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
26: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
27: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
28: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Автопилот.
1: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 18 часов и 36 минут на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Системы комфорта». Компания СК «Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 5 баллов. Стоит Норильская от фронтовой бригады до проезжей. На космонавтов не едется, а старых большевиков до полевой. Сложности на Березовском тракте и трудовой Губахинской от Горького до проезжей. На Сибирском тракте придется задержаться от остановки Октябрьской до ИКАД, а на дублере Сибирского тракта пробка от остановки Союз до ИКАДа. И также много машин на Амундсена от Волгоградской до Объездной. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
4: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
5: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
6: Уже 8-я пара за неделю.
4: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
7: Автономная канализация «Урал». Канализация, которая не ломается.
5: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: Shake.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
3: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33. Телефон 328-400.
2: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Слушай, такой вопрос, сейчас проблемки с бензином. Хотелось бы узнать твое мнение, чей Kiga 7 Pro, там какой-то там гибрид, короче.
3: Ну, мы разговариваем с людьми, которые владеют. У нас есть один из слушателей, который постоянно рассказывает о своем гибриде черевском. Все у него хорошо, пока все приятно. Но, смотри, есть один нюанс. Владение гибридом или электричкой хороши тогда, когда у тебя есть либо своя инфраструктура, либо возможность там тратить время на общественной инфраструктуре, не сильно развитой в нашем городе, пользоваться и заряжать машину. Да, в режиме электрички гибрид в городских условиях вещь вообще кайфовая. У меня есть товарищ, который последний раз свой гибрид, но у него, правда, там ли 9-й, но он в него последний раз бензин заправлял в феврале. То есть он заправил его, и что-то он там у него плещется так вот. То есть как бы человек заряжает дома, человек заряжает на работе. Если у тебя есть такая вот тема, пожалуйста. Если у тебя жилой комплекс, в котором уже нельзя устанавливать зарядки в подземном паркинге, нет общественной рядом или там около работы и так далее. Ну, такое себе удовольствие, честно. Многие, кто вот экспресс-зарядками пользуется, тоже уже, особенно из первых поколений купленных из Китая машин, уже начинают потихонечку жаловаться на то, что батареи проседают от температурных режимов. Сейчас придет зима, жалоб будет еще больше. А что, ты дослушал? Спасибо. Да, следующий звонок примем. 237-104. Чем короче, гибрид хорош, но как вот определенный инструмент при вот тех условиях, которые я сказал. Алло.
5: Алло, добрый день.
3: Добрый.
5: Подскажите, пожалуйста, хотел поменять BMW X3 на что-нибудь посвежее. X3 13-го года.
3: Какой нас Европа интересует или Япония? Кто в производстве это интересует?
5: Желательно бы Европу.
3: Понятно. Ну, опять же, возвращаясь к вопросу о покупке вторичного и даже первичного транспорта. Сейчас в основном все идет с Азии. То есть туда, да, есть отличия в комплектациях. Ну, там даже, кстати, есть интересные вещи. Вон мы тут человеку привезли, знакомый просто, Audi Q5, притом в предыдущем кузове, но навехонько, в S-лайновом обвесе, там все прям, ну, огонь машина. Денег, правда, стоит так приличненько. Вот. Вариант интересует, дизельный или бензиновый?
5: Да, не-не, бензин. Дизель что-то пока нет.
3: Ну вот, сейчас-то видишь, как бы предыдущий слушатель по поводу топлива заикнулся. Сейчас дизель на самом деле рулит, особенно если тебе надо куда-нибудь по трассе ехать. Но, опять же, в перспективе, что у тебя там не должно быть мочевины, скорее всего, это будет что-то такое постарше. И второе, надо везде всегда контролировать качество топлива, пользоваться всякими присадками и прочей радостью. Но бензин в данном случае, я бы, наверное, тогда смотрел платформу у тех же Audi. Да, почему? Потому что интересна схема полного привода. И вариаций много. И по расходу интереснее, чем у многих. Ну, а проблемы плюс-минус одинаковые. Ни там супернадежности нет. Поэтому, если мы берем на 3-4 года покататься, ну, какой-нибудь вариант, типа, там, вот, Q5 и старше, пожалуйста. Но бюджет, опять же, вопрос, там, 4-5 миллионов рублей в более-менее свежих вариантах. Спасибо тебе за статистику и удачи дальше. Надеюсь, машина тоже будет продолжать радовать. Вам спасибо за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года указана.

0: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. С вами на 104.10 вечерний навигатор.
1: Психологи из США тут выяснили, что, оказывается, имитация бурной деятельности впечатляет начальников намного больше, чем качественно выполненная работа.
0: Тут главная экспрессия.
1: Да, приводят пример психологический феномен, который называется самомониторинг.

0: там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатора на радио «Пилот».
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите!
2: Еще услышимся, ребята. С вами был «Навигатор».
3: Вы!

0: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радиопилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый вечер. Ситуация на рынке топлива несет риски для роста цен не только напрямую, но и через косвенные каналы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания по ключевой ставке. По ее словам, прямой эффект виден сразу в ценах на бензин и дизель на заправках, но есть и косвенные эффекты, которые проявляются со временем. Транспортные и логистические издержки переносятся в цены других товаров и услуг. И в данных за август этот перенос заметен, отметила Набиуллина. Важно, чтобы повышение цен на бензин сегодня не превратилась в высокую инфляцию завтра, заключила глава Центробанка, пишет «Вечерняя Москва». Напомню, Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 14%, впервые не понизив ее с весны прошлого года. Тюменский тракт под Екатеринбургом встал в плотную пробку длиной 14 километров. Затор начинается до пересечения дублера Сибирского тракта и ИКАДа. Причина пробки – дорожные работы и большой дорожный трафик. Строители парализовали движение. Скорость от развязки с ИКАДом всего 5 километров в час по одной полосе. Сняли асфальт на мосту перед Косулино. Всего в двух местах максимум 10 метров. Возмущаются водители, цитируют их Е1. В Уралправтодоре предупредили, что затруднено движение на дороге Р-351 в сторону Тюмени. Дорожные работы начались сегодня. Их обещали сегодня же и завершить. Решение о снятии яблока с выборов в Свердловское заксобрание вступило в силу. Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Свердловского облсуда, отменяющего регистрацию списка кандидатов по единому избирательному округу. Свердловский избирком уже принял меры к исполнению решения суда, пишет «Новый день». Удостоверение кандидатов в составе списка аннулированы. Напомню, ЛДПР требовала отменить постановление облсбиркома о регистрации списка яблока, ссылаясь в том числе на использование партией запрещенных соцсетей. В Екатеринбург на фестивале российских брендов приедет стилист и король гламура Сергей Зверев. Мероприятие состоится 19 и 20 сентября. В первый день фестиваля гостей ждет дефиле, на котором свои изделия представят более 25 дизайнеров из разных регионов России. Режиссером-постановщиком показа стала Анна Паламарчук, которая на протяжении многих лет работала в Доме моды Вячеслава Зайцева и на показах Пьера Кардена во Франции. Зверев – специальный гость фестиваля. На второй день запланирована деловая программа, посвященная развитию культурных индустрий в России, пишет «Комсомольская правда». Лариса Долина ответила на призывы уйти со сцены из-за возраста. Свой пост она разместила в Телеграм, назвала себя богатым человеком, а к богатству отнесла своих друзей и близких, творчество и веру в людей. Певица напомнила о том, что причастна к появлению нового поколения звезд и назвала это своим ответом тем, кто ждет ее ухода, пишет газета.ру. Ранее, комментируя скандал с продажей квартиры под воздействием мошенников, народная артистка сравнила себя с Марией Магдалиной, назвала эту ситуацию испытанием, которое послал ей Господь. Долина подчеркнула, что пережила это, перевернула страницу и живет дальше. Официальный доллар 84.35, евро 98.29.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Прайм Сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
6: Выходные нам пророчат мокрые и прохладные. Завтра температура воздуха в течение дня от 13 до 17 градусов выше 0. Дождя будет много, первая волна закончится рано утром, затем перерыв такой себе до 13 часов, а потом снова польет и до конца дня не прекратится. С 18 до 21 часа ожидается ливень. Ветер подует слабый, с северо-востока от 0 до 2 метров в секунду.
7: Вот наступает осень, и становится понятно в очередной раз, что астрологические все эти истории фигня полная, потому что девы и весы, они такие, потому что они рождаются, а за окном вот это вот.
8: Пилот FM.
9: Реклама.

0: 40-летие комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20.00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: Заждались тебя.
1: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
0: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
2: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
3: ООО «Дрейл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь.
5: Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе лояльный кредит. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina.havailpro.ru.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
12: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
11: Спасибо Керамиру.
13: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Акция действует до 20 сентября этого года.

0: Реклама.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
2: Три десятки. Такси нашего города.
4: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс», знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.
7: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбой». 0+.
8: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
3: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
3: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: «Уралмаш» не будет прежним!
7: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
8: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
7: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
9: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
10: Артём, давай купим машину.
11: Какую машину? Стиральную?
10: Нет, импортную.
11: Китайскую, что ли?
10: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
11: Да где ты ее сейчас найдешь?
10: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Это «Радио Пилот». Специальный микс в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, спасибо за компанию. Диджей Sun 17 сегодня делает наш вечер здесь, в прямом эфире.

0: Реклама.
1: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
3: О, и

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343. Вы слушаете специальный микс от радио «Пилот».
1: Мы снова вместе в объятиях музыки на 104.10 FM в специальном миксе. Продолжает свое выступление диджей Sun 17.

somebody tells you.

утонченный музыкальный деликатес под названием «Чуть замедленное электрозвучание». Сегодня представил в двухчасовом специальном миксе DJ Sun 17. Друзья, давайте искупаем диджея в овациях.

0: сейчас.
1: Всем спасибо. Доброй ночи.
0: Спасибо за твой микс, Александр. Очень рад.
1: Очень рад был побывать вновь в студии.
0: Где-то вживую, не в Москве, в Екатеринбурге. Можно будет тебя когда-нибудь услышать?
1: Да, я думаю, можно будет в ближайшее время. Скорее всего, это ноябрь. Приедет наш любимый Азамат Аграба. И будет очень интересное, необычное мероприятие с его участием, с нашим участием, с участием After Hours в полном составе. В общем, следите за анонсами, мы все обязательно расскажем в ближайшее время поподробнее.
0: До новых встреч в эфире. Sun 17. Ура!
1: Всем доброй ночи.
0: Да, друзья, вам хорошего вечера пятницы, приятных, полезных выходных. Услышимся через неделю в специальном миксе на радио «Пилот». Эфир на 104.10 FM сейчас продолжит шоу.

0: FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Вечерний драйв на Радио Пилот.
3: For all the best.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: рекламу.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:21. Доброй ночи. Реклама.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Bonjour.
2: Assalamu alaikum.
1: Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Konnichiwa.
5: Salamat sva.
6: Bonjour.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Yeah. I know sometimes

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 21 минута. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.